Titan. Futbol boyunca dünya şampiyonatın kursatörünün resmi demirçisi M-Bank. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу M-Bank.

0: пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
1: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза ауа, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкү. Таштанды таштоо, табият тартуусу.

В эфире Биринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Президент Садыр Джапаров подписал закон, который вводит ответственность за нарушения в сфере халал-индустрии. Кодекс о правонарушениях дополнили новой статьей. Она касается производства, оборота, сертификации халал-продукции и оказания халал-услуг. Закон принял Джугур Кукинеш 30 апреля 2026 года. Главный смысл изменений – закрыть пробел в ответственности за продукцию и услуги, которые продвигают как халал, но выпускают, перевозят, хранят, продают или сертифицируют с нарушением технических регламентов и стандартов. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Базовый штраф по новой статье составит 7,5 тысячи сомов для физических лиц и 23 тысячи сомов для юридических. Самый высокий штраф – 65 тысяч сомов – предусмотрен для юридических лиц за нарушения при подтверждении соответствия халал-продукции и халал-услуг. Кабинет министров утвердил стратегию финансирования рисков стихийных бедствий Кыргызской республики на 2026-2030 годы. Документ должен встроить управление рисками чрезвычайных ситуаций в систему государственных финансов, чтобы государство заранее планировало, за счет каких источников покрывать расходы на предупреждение, реагирование и восстановление после стихийных бедствий. Вместе со стратегией Кабинет министров утвердил план действий на 2026-2027 годы, матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации стратегии, оценку ресурсной стоимости плана действий на 2026-2027 годы. Главным координатором отчетности определено Министерство финансов, Министерство ведомства, учреждения и органы местного самоуправления, которые участвуют в реализации стратегии, должны ежеквартально направлять в Минфин информацию о ходе исполнения плана действий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Три отечественных предприятия, занимающиеся производством и переработкой натурального меда, включены в систему ТРАКОС Европейского Союза. Об этом сообщили в службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов. Данное решение стало результатом последовательной работы по приведению национальной системы ветеринарного контроля в соответствии с требованиями Европейского Союза. Отмечается, что официальное признание права Кыргызстана на экспорт меда в страны Евросоюза открыло новые возможности для расширения экспортного потенциала республики. Включение предприятий в систему ТРАКОС является важным этапом в организации поставок продукции животного происхождения на рынок Европейского Союза. Система обеспечивает прослеживаемость продукции, оформление ветеринарных документов, а также контроль за соблюдением санитарных и ветеринарных требований Евросоюза. Распоряжением Кабинета министров страны от 30 мая 2026 года утвержден проект «Льготное кредитование для развития дошкольного образования 3». Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Проект предусматривает оказание государственной поддержки частным предпринимателям в создании благоприятных условий для строительства зданий дошкольных образовательных организаций, проведении капитального ремонта, реконструкции в имеющихся помещениях и зданиях, а также для укрепления материально-технической базы действующих организаций, включая приобретение оборудования. В рамках проекта льготные кредиты будут предоставляться частным лицам до декабря 2026 года. Чтобы получить льготный кредит, необходимо пройти комиссию Министерства просвещения. Для этого необходимо подать документы, заявление на имя министра, бизнес-план, отражающий концепцию, формат, проектную мощность, основные средства, персонал и созданные условия в детском саду, проектно-сметную документацию. На втором этапе требуется также пройти комиссию в Абанке и Эльдикбанке. Желающие получить льготный кредит могут подать документы в Министерство просвещения. И сейчас информация о погоде на сегодня. В Бишкеке днем возможен дождь, гроза, ветер западный 4,9

M-Bank. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк.

0: В эфире Биринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Президент Садыр Джапаров подписал закон, который вводит ответственность за нарушения в сфере халал-индустрии. Кодекс о правонарушениях дополнили новой статьей. Она касается производства, оборота, сертификации халал-продукции и оказания халал-услуг. Закон принял Джугур Кукинеш 30 апреля 2026 года. Главный смысл изменений – закрыть пробел в ответственности за продукцию и услуги, которые продвигают как халал, но выпускают, перевозят, хранят, продают или сертифицируют с нарушением технических регламентов и стандартов. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Базовый штраф по новой статье составит 7,5 тысячи сомов для физических лиц и 23 тысячи сомов для юридических. Самый высокий штраф – 65 тысяч сомов – предусмотрен для юридических лиц за нарушения при подтверждении соответствия халал-продукции и халал-услуг. Кабинет министров утвердил стратегию финансирования рисков стихийных бедствий Кыргызской республики на 2026-2030 годы. Документ должен встроить управление рисками чрезвычайных ситуаций в систему государственных финансов, чтобы государство заранее планировало, за счет каких источников покрывать расходы на предупреждение, реагирование и восстановление после стихийных бедствий. Вместе со стратегией Кабинет министров утвердил план действий на 2026-2027 годы, матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации стратегии, оценку ресурсной стоимости плана действий на 2026-2027 годы. Главным координатором отчетности определено Министерство финансов, Министерство ведомства, учреждения и органы местного самоуправления, которые участвуют в реализации стратегии, должны ежеквартально направлять в Минфин информацию о ходе исполнения плана действий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Три отечественных предприятия, занимающиеся производством и переработкой натурального меда, включены в систему ТРАКОС Европейского Союза. Об этом сообщили в службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов. Данное решение стало результатом последовательной работы по приведению национальной системы ветеринарного контроля в соответствии с требованиями Европейского Союза. Отмечается, что официальное признание права Кыргызстана на экспорт меда в страны Евросоюза открыло новые возможности для расширения экспортного потенциала республики. Включение предприятий в систему ТРАКОС является важным этапом в организации поставок продукции животного происхождения на рынок Европейского Союза. Система обеспечивает прослеживаемость продукции, оформление ветеринарных документов, а также контроль за соблюдением санитарных и ветеринарных требований Евросоюза. Столица Кыргызстана готовится принять одно из главных культурных событий года. 7 июня в Бишкеке пройдет 4-й Бишкекский международный кинофестиваль. В течение 6 дней город станет площадкой для встреч режиссеров, продюсеров, актеров и представителей киноиндустрии из десятков стран. Более подробно расскажет Аяна Шаргазиева.
1: Бишкек вновь становится центром международного кинематографического сообщества. Уже в четвертый раз столица Кыргызстана принимает Бишкекский международный кинофестиваль, который за несколько лет превратился в одну из крупнейших культурных площадок Центральной Азии. В этом году участие в фестивале подтвердили представители 33 стран. Организаторы отмечают, интерес к кыргызской площадке растет с каждым годом, а география участников продолжает расширяться от стран Центральной Азии до Европы и Восточной Азии. Торжественная церемония открытия впервые пройдет под открытым небом на площади имени Турдакуна Усубалиева. Гостей встретит традиционная синяя ковровая дорожка Асман Келем, после чего состоится официальное открытие фестиваля, говорит директор департамента кинематографии при Министерстве культуры Талант Толобеков.
2: В этом году, 7 июня, Бишкек ждет звездопад. Я думаю, что Бишкек становится такой уникальной площадкой, куда собираются режиссеры, продюсеры, кинематографисты со всего мира.
1: Главным событием фестиваля

0: Маштерибиз азыр жүрүп жатат. Объектибиз 24-нчү жылдын март айында урматтуу президентибиздин демилгеси менен башталган. Буюрса эгемендүү күнүнө толугу менен жумушту бүтүрүп, тапшырып бергенге аракет кылабыз.
1: Бул курулуштар биринчи кезекте калкты турак жай менен камсыз кылуу максатында өлкө боюнча жапырт ишке ашып жаткан менин үйүм программасынын алкагында салынууда. Азыркы көп кабаттуу үйлөр бир гана Манас шаарында эмес, Дубандын, Сузак, Базар Коргон, Нокен районунда дагы курулуп жатат. Жалпысынан 12 миңден ашуун ипотекалык батир салынууда. Ушул жылы Дубан боюнча кезек күткөн 4 миңге жакын жаран мамлекеттик ипотека аркылуу ак өргөлүү болуп колдоруна ачкычын алышат. 9-10 июнда Бишкек шаарында КМШ-га мүчө мамлекеттердин чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын 19-нчу форум өтөт. Форум шериктештик мейкиндигиндеги маданият, илим, билим берүү, искусство жана коомдук тармак өкүлдөрүн бириктирген ири гуманитардык аянтчалардын бири болуп саналат. Катышуучулар гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү, илим, билим берүү, маданият, маалымат, туризм, спорт жана жаштар саясаты багытындагы актуалдуу маселелерди талкуулашат. Иш-чаранын негизги темалары КМШ'нын 35 жылдыгы жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун алдыдагы 100 жылдык мааракеси болот. Форумдун алкагында шериктештиктин жылдыздары, мамлекет аралык сыйлыгынын жана шериктештиктин дебюттары, жаштар сыйлыгынын лауреаттарын сыйлоо азем өтөт. Ошондой эле чыгармачылык жолугушуулар, концерттик программалар, КМШ'нын жаштар симфониялык оркестринин концерти жана Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына карай аттуу чыгармачылык кечи уюштурулат. Жыйынтыгында КМШ мамлекеттеринин мындан аркы гуманитардык кызматташтыгынын негизги багыттарын камтыган жыйынтык резолюция кабыл алынат. Кочкор районунда жаңы спорт комплекси курулууда. Башкы планга ылайык, спорт комплекси жалпы аянты 1433 чарчы метрди түзгөн 2 кабаттуу имарат болот. Анда 230 көрүүчүгө ылайыкталган күрөш жана бокс залдары, машыктыруучулардын кабинети, ошондой эле бардык шарттары каралган спортчулардын жатак бөлмөлөрү жайгашат. Учурда курулуштун 45% бүткөрүлдү. 8-11 июнь күндөрү Борбор шаардын тургундары жана меймандары ачык асман алдында өтө турган акысыз кино көрсөтүүлөргө күбө болот. Иш-чара Бишкек шаарындагы Усубалиев атындагы аянтта уюштурулуп, шаардыктарга кино искусствосунун өзгөчө майрамы тартууланат. Фестивалда чоң экрандан ар кыл өлкөлөрдүн жана маданияттардын мыкты тасмаларын көрүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Бир нече күнгө созулган көрсөтүүлөрдүн жүрүшүндө аянт заманбап ачык кинотеатрга айланып, шаар тургундары үчүн жайкы кечтерди мазмундуу өткөрүүгө шарт түзөт. Ачык асман алдындагы кино көрсөтүүлөр фестивалдын негизги максаттарынын бири болгон кино искусствосун кеңири аудиторияга жеткирүүгө багытталган. Уюштуруучулар кино сүйүүчүлөрдү, үй-бүлөлөрдү жана жаштарды маданий иш-чарага активдүү катышууга чакырууда. Бишкек шаарындагы жаштык спорт комплексинде суу спорту боюнча Кыргызстандын ачык чемпионаты өтүүдө. Мелдешке өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 300 жакын спортчу катышып жатат. Чемпионат бүгүн жыйынтыкталат. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7 июнда абанын температурасы Чүйөрөөндө 28-33, Талас жана Баткен аймагында 27-32, Ош Жалал Абад облустарында 28-33, Ысык Көл жергесинде 17-22 болсо, Нарын облусунда 18-23. Бишкек шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 29-31 градуска чейин жетет.
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор», дискуссии о главном, политика, экономика, общество, только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости, эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11:05 на Биринчи радио.
3: Актуальный разговор на Биринчи радио. Веду передачу я, Эрмек Актанов. Сегодня в рамках нашей передачи говорим про закон о тишине. В Кыргызстане действует закон о тишине, который направлен на защиту покоя и здоровья граждан. Документ регулирует допустимый уровень шума в жилых районах и устанавливает ограничения для физических и юридических лиц в ночное время. С каждым годом жалоб на громкую музыку, ночные вечеринки, шумные кафе и ремонтные работы становятся все больше. Именно поэтому государство усилило контроль за соблюдением норм тишины. Особенно актуальная проблема остается для жителей многоквартирных домов. Нередко соседи устраивают застолья до глубокой ночи, включают музыку на высокой громкости или проводят ремонт в позднее время. В таких случаях граждане имеют право обратиться в милицию, к участковому инспектору или в органы местного самоуправления. В качестве доказательства допускаются фото- и видеоматериалы. Не менее частыми являются жалобы на заведения общественного питания. Кафе, рестораны и караоке-бары, расположенные рядом с жилыми домами, становятся причиной конфликта между предпринимателями и жителями. Подробно о том, как действует закон о тишине, говорим сегодня в программе «Актуальный разговор». Напомню, что мы вещаем в прямом эфире на Биринчи радио. Также вы можете смотреть нас в социальной сети Facebook. Прямой эфир номер 0502-39-2190, 0502-39-2190. Позвонив по этому номеру, вы можете задать вопросы сегодняшним нашим гостям-спикерам. Сегодня в гости Биринчи радио поговорить на эту тему мы пригласили санитарный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Гульнара Ходжокулова, старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной системы при службе общественной безопасности ГУВД города Бишкек Мирибек Керималиев, заведующий отделом экономики и финансов муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району Кутман Аджигулов. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Биринчи радио поговорить на эту тему. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть вопросы, то звоните по номеру 0502-39-2190, 0502-39-2190. Также мы вещаем в прямом эфире в социальной сети Facebook. Первый вопрос я хотел бы адресовать представителю ГУВД города Бишкек, Мирбек Мырза. Вам вопрос по поводу закона о тишине. Наверняка, когда либо в многоквартирном доме, либо еще где-то происходит шум, какой-то конфликт, либо шумят, либо еще какие-то такие противоправные действия происходят, любой человек обращается, наверное, именно в службу 102, звонят в милицию для того, чтобы сказать, что такое происходит, например, соседи шумят, либо какая-то громкая музыка играет, обращаются правоохранительные органы. Как часто такие звонки, может, приходят к вам? И в целом, что вы хотели бы сказать о законе о тишине? Напомню, что еще в середине мая, да, президент Кыргызской Республики подписал соответствующий закон о тишине. И данный закон принят в целях охраны здоровья граждан от вредного воздействия звукового давления и шума, превышающего допустимые уровни. Наверняка вы тоже проводите какие-то рейды для того, чтобы, может быть, оштрафовать, может, провести разъяснительные работы среди предпринимателей, среди, может быть, шумных соседей, которые шумят в многоквартирных домах. Что вы можете сказать о законе о тишине?
4: Здравствуйте еще раз. Как вы сказали, был изменен о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, а именно в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, об основах профилактики правонарушений о тишине 13 мая 2026 года. В статье 1 предмет регулирования настоящего закона. В настоящем законе регулируются отношения, связанные с обеспечением тишины и время отдыха населения. Это положение настоящего закона распространяется на действия физических и на юридических лиц и должностных лиц, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, проведения неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности людей, функционирования объектов жизни и обеспечения населения, а именно первое это по проведению работ переостановок, которые невозможно по производству техническим условиям соответствия проектно-строительной документации. Это и второе, это при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, включая это чтение азана, церковных колоколов. Это те, которые не относятся, да, именно по правонарушениям. При проведении массовых публичных мероприятий, в том числе официальных физкультурных, спортивных, культурных мероприятий и церемоний. Есть, как вы сказали, определенное время, это с 22:00 до 7:00 часов утра. Это в будние дни, а в выходные дни это с 22:00 до 9:00 часов. Также граждане могут обратиться с заявлением, это в сфере актов и фото, видео, доказательством, это то же самое. И как вы сказали, насчет штрафов, нарушение требований защиты населения от шума, правил соблюдения населенных пунктов или общественных местах, на физические лица налагается в размере 100 расчетных показателей, а на юридических лиц это 280 расчетных показателей.
5: Скажите, вот по поводу, может быть, рейдов, которые проводятся в разных районах, городах Бишкек, наверное, вы участвуете в целом. По каким, как бы, локациям вы ездите, да, и это больше как бы по заявлениям граждан происходит, или все-таки какие-то рейдовые мероприятия в определенное время проводятся?
4: Рейдовые мероприятия тоже проводятся, и то же самое, милиция работает круглосуточно, мы всегда, то есть, берем жалобы, заявления круглосуточно, вот.
5: Как вы думаете, вот роль домкомов, да, насколько здесь велика? Потому что если, например, соседи жалуются, что, может быть, там квартиры сдаются посуточно, либо другим шумным квартирантам, вот роль домов комитетов здесь тоже очень важна, или участковой милиции, прежде всего, нужно обращаться для того, чтобы утихомирить таких вот буйных соседей?
4: Утихомирить? Роль домкомов тоже важна, и то же самое есть линия, горячая линия 102, жильцы нашего города могут обращаться в 102 круглосуточно. Есть не только участковый, есть сотрудники УПСМ, которые обслуживают круглосуточно. Как вы сказали, тоже важно. И прежде чем самое, надо составляется акт, фото, видео. Это обязательно, прежде чем писать жалобу или обращаться.
5: Вот. А если вот как бы шум соседей повторяется, да, ну, один раз написали заявление, потом снова вновь то происходит это, вот сама процедура, как она происходит, если участкового, например, по району вызвали, да, и вот он, может быть, уже третья, вторая жалоба или штрафы каждый раз повторяются, и вот как здесь быть?
4: Штрафы каждый раз, да, повторяются, как бы я сказал, это на физические лица налагается штраф 100 расчетных показателей. Здесь в законе не предусмотрено о предупреждении каких-либо, сразу налагается штраф. В наличии фото-видео и акта от домкома.
5: Уважаемые гости, давайте послушаем нашего радиослушателя. К нам дозвонился первый радиослушатель, оденем наушники, и у него есть вопрос. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Да, сейчас попытаемся вот наладить связь. Режиссер поговорит с нашим радиослушателем для того, чтобы он уже знал, что в эфире.
6: Алло.
5: Саламат па, это верингс. Сурооңуз барбы?
6: Менин мындай суроом бар да. Менин кошнам, мен салган дуалга, чегерада бөлгөн дуалга жаушу эле мешин кемегесин салып алганда анан кийин от жакканда иште отурган бизге, эс алып отурган иште түтүнү каттайт. Ары жактагы агроту бош, ал жака салбайт. Дубалга эле кызырып ошентип жалышып алган. Эми буну кандай чыгар? Сиздердин колуңуздан келеби же кеңеш бергенге? Эмне үчүн ар жака салбайсыңбы? Эмне үчүн мындай кылып атасың? Дубал кырк эле салып өш керек деп жактагыларга түтүн каттайт экен десе кандай болот?
5: По теме, да, может кто-то ответит, или все-таки не по теме у нас вопрос?
7: Не по теме.
5: Да, наверное. Продолжим нашу беседу. Говорим про закон о тишине. Шумных соседей можно снимать на видео и штрафовать. Вот такая процедура есть, вызвать участкового. Следующий вопрос хотел бы, Гульнара, вам адресовать. Какова вот роль вашего ведомства, какие именно полномочия имеет Центр государственного санитарного и эпидемиологического надзора Бишкека по вопросах контроля вот, шума, бытового шума и так далее?
7: Добрый день, спасибо. Ну, так как этот закон принят о тишине, номер 194 от 2024 года, согласно статье 3, здесь написано, на кого распространяются эти мероприятия, кто должен соблюдать закон о тишине. Это на объектах торговли, магазины, киоски, маркеты, павильоны, увеселительные, развлекательные заведения, это ночные клубы, караоке, дискотеки, а также помещениях общественного питания, это кафе, рестораны, бары и столовые. Так как мы надзорный орган, мы ведем контроль, санитарный надзор на этих предприятиях, то, соответственно, согласно этого закона и согласно Кодекса Кыргызской Республики об административных правонарушениях, статьи 82, мы обязаны вести контроль, надзор за соблюдением этого закона. Вот. И просто так, абы как, мы не ходим по предприятиям. Обязательно, как вот коллега отметил, обязательно нужна письменная жалоба. Пусть она будет в электронном формате, пусть она будет нарочным предоставлена, но обязательно письменная жалоба должна быть. Письменные жалобы у нас рассматриваются, расследуются при строгом наличии предписания, которое Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, эти предписания согласовываются. Для того, чтобы мы эти жалобы отправляли на согласование в Минэконом, обязательно мы должны приложить фото и видеофиксации, как ранее уже тоже сказали, потому что доказательная база должна быть, это не должно быть голословной. И только при наличии всех этих сведений, всех этих фактов, которые свидетельствуют о нарушении этого закона, Министерством экономики выдается предписание, и мы уже расследуем и проводим внеплановую проверку по расследованию фактов нарушения предпринимателями этого закона. Согласно статье 82 Кодекса о правонарушениях, принимаются меры согласно этой статьи на юридические лица, это 280 расчетных показателей, то есть 28 тысяч сомов налагаются штрафные санкции. Но жалобы на шум бывают разные. По категории они могут быть, значит, от музыкального сопровождения, жалобы могут быть от работы технологического оборудования. Допустим, вышел из строя холодильный агрегат, он издает шум. Допустим, вентиляционная система механическая тоже работает неэффективно, тоже издает шум. Эти изнашиваются в процессе работы это оборудование. Поэтому, если такие тоже жалобы поступают, тоже мы эти жалобы расследуем. И нашу прерогативу входит, что при расследовании этих жалоб обязательно нашей аккредитованной лабораторией, где у нас инженера-лаборанты обученные, где имеется специальное оборудование, то есть шумомеры, которые проходят тоже ежегодную поверку в органах стандартизации, с этими шумомерами комплексно выходим на эти жалобы и ведется лабораторные замеры шума, чтобы это была тоже доказательная база, что идет шум, превышение уровня шума от предельно допустимых норм уровней или нет. Замеры шума проводятся в жилых помещениях домов, именно у жалобщиков, кто обращается с жалобами, и если это предприятие общественного питания, если увеселительное заведение, то от музыки, музыкального, допустим, сопровождения, то тоже нормируется, есть показатели внутри зала, обеденного зала, где звучит музыка, там тоже в середине, в конце зала тоже делают лабораторные замеры шума. Потом, после математических расчетов, эти результаты предоставляются в наш отдел, и мы по заключению уже принимаем меры. Мы даем рекомендательные санитарные предписания для проведения противошумовых мероприятий, если это действительно износ оборудования идет и так далее, чтобы они, допустим, сделали противошумовые мероприятия, агрегаты установили на шумопоглощающую там основу, может быть, обшили эти помещения, стены там звукопоглощающим материалом, то есть они должны реагировать. Если эти предписания не выполняются, то при контрольной проверке делаем контрольные замеры, и если эти нарушения продолжают иметь место, то мы составляем протокол согласно Кодекса о правонарушениях, статья 82 на 28 тысяч сомов. Вот. Как-то так. Значит, какие у нас есть нормативы именно по предельно допустимым уровням шума. В жилых помещениях до 23:00 уровень шума не должен превышать 40 дБ А. После 23:00 часов, после 11 вечера, шум в ночное время до утра он не должен превышать 30 дБ А. Если в обеденных залах, допустим, этих увеселительных заведений, уровень шума не должен превышать 55 дБ. Раньше было 60 дБ, эти уже нормативы пересмотрены, и сейчас 55 дБ. Вот. Это тоже у нас есть постановление правительства Кыргызской Республики 201 от 2016 года, приложение 14, где разработаны и действуют санитарные правила и нормативы. Он звучит так: шум на рабочих местах, в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки. Там все прописаны, эти уровни шума, и бывает у нас максимальный уровень, эквивалентный уровень шума и все вот эти нормативы. Вот. Кроме этого, хочу тоже отметить, что у нас приложение 9 к этому постановлению 201 есть по санитарным требованиям и правила к предприятиям общественных предприятий, общественного питания. Там статья 8 написана «Требования по ограничению производственного шума». Здесь пишется, что при проектировании, реконструкции, эксплуатации производственных помещений, обеденных залов, открытых площадок, и в которых размещается оборудование, которое генерирует, может генерировать шум, следует обязательно предусматривать противошумовые мероприятия, чтобы защита людей была от этого шума. Это отделка помещения звукопоглощающим материалом, это использование амортизирующих устройств, куда при монтаже оборудования, это ограничение выходной мощности музыкального сопровождения и обеспечение нормируемых параметров при музыкальном звучании, то есть не превышать 55 дБ, а как я ранее сказала.
5: Кульнар, вот до вашей речи наш радиослушатель позвонил же, он говорил, видимо, то, что из-за дыма, да, вот, как бы он тоже страдает. Угу. Ну, подобная ситуация, вот, наверное, здесь тоже в Бишкеке бывает, вот здесь тоже недалеко Московская Металлива есть кафе, и как бы оно готовит, и вот из вентиляции выходит как бы дым, запахи еды, там шашлыка они готовят, и я как бы и все это идет как бы на жилые дома. Вот в таком моменте тоже как быть, это как бы относится к вашему, вашей компетенции? Могут ли, например, жители многоэтажного дома как бы пожаловаться на это кафе, то, что оно как бы жарит, там варит, и весь этот дым вечером идет к ним, потому что в вечернее время, сейчас в летний период, особенно в кафе много людей, да, посещают открытые mm-hmm. такие, и вот из, как бы из трубы идет вот этот дым, запах шашлыка. Вот в этом вопросе как-то могут жители многоквартирного дома обратиться в ваш центр, и вы можете определить, на самом ли деле вот эти как бы выбросы, да, вот этот дым вот, влияет на жителей?
7: Ну, во-первых, эти выбросы в атмосферный воздух не являются прерогативой Центра госсанэпиднадзора. Это прерогатива Министерства охраны окружающей среды. Вот. А, во-вторых, то, что касается нашей службы, при проверках мы обращаем обязательно внимание, если установлены мангалы, если они жарят шашлыки, готовят и так далее. Обязательно, чтобы они работали на древесном угле. То есть не на твердом топливе, которое такие ужасные выбросы происходят в атмосферный воздух. Обязательно древесный уголь, он и пищевую безопасность гарантирует. Это обязательно мы смотрим, требуем у них сертификат на этот древесный уголь, что это не просто так голословно, что это действительно сертифицированный древесный уголь, что это из таких, как каких-то там пород, качественных пород дерева, и что его можно использовать при розжиге этого огня для приготовления вот этих вот пищевых продуктов, в том числе вот шашлыки, там кебабы и так далее. Вот. И мы обращаем обязательно внимание, и все это у нас в проверочных листах прописано, эффективная работа вытяжной системы, механической вытяжной вентиляции. То есть они должны обязательно периодически с профилактической целью проводить эти мероприятия, проверять, как у них фильтры работают, как часто они эти фильтры меняют. На эти фильтры у них тоже должны быть сертификаты, вот, чтобы, ну, как бы обезопасить и поменьше было вредных этих выбросов в атмосферный воздух.
5: Программа «Актуальный разговор», веду передачу я, Армик Ахтанов. Сегодня говорим про закон о тишине. В гостях санитарный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Гульнара Ходжугулова, старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной системы при службе общественной безопасности ГУВД города Бишкек Мирбек Керималиев и заведующий отделом экономики и финансов муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району Кутман Аджигулов. Президент Кыргызской Республики еще в мае этого года подписал закон Кыргызской Республики о тишине. Данный закон принят в целях охраны здоровья граждан от вредного воздействия звукового давления и шума, превышающего допустимые уровни. И в соответствии с частью 1 статьи 1 указанного закона, данный закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины и времени отдыха населения. Так, указанным законом определяются следующие. Это перечень объектов, помещений, территорий, подлежащих защите от нарушений покоя граждан и тишины. Также периоды времени. Действия нарушения тишины и покоя граждан, использование телевизоров, например, радиоприемников и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, превышающих допустимые уровни звукового давления и шума, в том числе установленные в транспортных средствах, объектах торговли, увеселительных и развлекательных заведениях и помещениях общественного питания, игра на музыкальных инструментах, свист, пение, а также иные действия, сопровождающие звуками, превышающими допустимые уровни звукового давления и шума. Следующий вопрос я хотел бы, Кутманов, адресовать вам по поводу вот именно вашего Первомайского административного района. Скажите, вот на примере вашего района, как часто вот проводятся такие рейдовые мероприятия по, например, по кафе, ресторанам и так далее? Может быть, вы проводите свои рейды по жилым домам? Есть жалобы со стороны жителей, то, что вот уровень шума превышает, особенно после 22:00. Вам слово.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашем районе рейды проводятся на постоянной основе в месяц 2-3 раза совместно в составе комиссии УВД Первомайского района, СГСН города Бишкек. Также в ходе рейда были неоднократные нарушители хозяйственных субъектов, которые нарушали шум. В отношении в них были составлены протокола на сумму 26 тысяч. Также среди жилых домов совместно с МТУ и квартальным комитетом проводятся комиссии. Также относительно парков тоже проводятся рейдовые мероприятия совместно с инспекцией по соблюдению закона тишины.
5: Вот ряд кафе, да, тоже были оштрафованы, да. Какие-то, может быть, кафе, для того, чтобы, может быть, люди тоже знали, вот в таких местах вот проходит так шумно. И в целом, как сами хозяева, да, вот администрация кафе реагирует на это? Они же сами знают, что есть такой закон вот о тишине, но вот все равно вот получают штрафы даже на, может, на 50 тысяч сомов и так далее.
8: Относительно соблюдение закона, все хозяйственные субъекты были уведомлены. Многие уже постепенно уже убавляют звук до 10 часов. Так проводится работа на постоянной основе также.
5: Вы, получается, без предупреждения, да, посещаете?
8: Да, без предупреждения, без каких-либо... Как вышел указ президента, мы всех уведомили, все ознакомились. И без предупреждения проводим рейдовые мероприятия.
5: А сама администрация кафе, как они реагируют вообще на это? Они, может быть, говорят, что это бизнес, там мы работаем, да, люди приходят после 22:00, или все-таки они про законы все-таки знают, и вот реакция самих вот хозяев этих кафе, администраторов?
8: Поначалу они возмущались, сейчас они уже соблюдают закон уже, многие уже начали соблюдать.
5: А по заявлениям бывает, что...
8: Да, заявление выходит, да, обязательно заявление поступает. Мы также созываем комиссию, с ГСН города Бишкек приходит и измеряет шум. Если определенных децибел превышает данные, то со стороны ГСН выписывается протокол штраф.
5: Ну, если говорить, например, про шумных соседей, может быть, некоторые сдаются, да, квартиры. Mm-hmm. Вот, может, например, расскажете, когда вот вы выезжали вот, в тот же многоквартирный дом, да, вот, и соседи шумят. Как, может быть, решается этот конфликт? Может быть, другая сторона говорит, там у них установлено, может быть, пианино, там еще что-то, либо они сдают квартиры, вот какие-то примеры для того, чтобы люди знали.
8: Пример был один такой. В многоквартирном доме я учился студент на музыканта. Мы выехали совместно с МТУ, провели разъяснительные работы. После этого соседи пришли на перемирие, и в дальнейшем музыкант уже убрал все свои инструменты.
5: А если, да, например, когда сдаются квартиры или...
8: Да, бывает тоже
5: посуточные. Посуточные. Ну, там, на месяц такие.
8: Там вот тоже так же проводятся рейды. И совместно мы тоже подключаем туда УГНС, законно ли они выдаются. Если нет, то составляем протокола также. С хозяев берем объяснительные, что впредь не будут опускать. Также они уже соблюдают.
5: Ну, бывает, что повторяются случаи, например, одни и те же заявления, а там уже один хозяин квартиры каждый раз пишет, вот так.
8: Нет, редкий случай. Редкий случай. Повторяется тогда, когда квартиранты меняются. Тогда повторяются.
5: А вот как вы думаете, вот роль домовых комитетов, потому что им тоже, да, какие-то полномочия дают домкомы, как они могут реагировать на такой шум?
8: Полномочия домкома входит в составление акта при нарушении данного закона. И, соответственно, они могут передать администрацию или соответствующие органы. Также могут они вызвать правоохранительные органы на месте. И там на месте может решить вопрос уже.
5: А в целом, вот если взять какой-то период, да, времени, вот за один рейд, да, сколько штрафуете, например, может быть, кафе, увеселительные заведения, может быть, за период за один рейд, 2-3 кафе, или, может быть, за месяц, за полгода. Вот как вы, какие-то статистика есть маленькая?
8: Так, относительно соблюдения закона тишины, мы провели с начала года 10 рейдов, выписали 2 протокола на сумму 56 тысяч. И также по многоквартирным домам тоже.
5: А бывает, что как бы оспаривают решение, может быть, те же кафе? Ну,
8: не, уже там не оспаривается же. Uh-huh. Они уже берут вину на себя и с протоколом, с штрафами согласны уже. Uh-huh. Ну, то есть нарушение факт налицо бывает.
5: В процессе рейда, когда вот вы тоже выезжаете, как бы большой уже опыт есть, да, вот uh-huh. при шумах, когда шумные соседи, может быть, есть, и кафе, и рестораны, да, Что еще можно улучшить для того, чтобы, может быть, работа была более эффективной и чтобы, может быть, не повторялись такие случаи? Вот, может, какие-то конфликты происходят, недопонимания? Вот, что нужно улучшить, чтобы, может быть, это быстрее работа велась?
8: Быстрее, чтобы работа велась, ну, даже не знаю, что сказать даже. Почаще надо проводить разъяснительные работы. В ходе этого разъяснительных работ многие уже не нарушает уже по большому количеству.
4: Даже профилактические, да, мероприятия?
8: Если взять статистику, даже поступление заявлений уже уменьшилось к нам в администрацию и также в правоохранительные органы.
5: Мирбек, вот вам вопрос по поводу того, что есть какие-то, может быть, исключения, да, когда шуметь можно, может быть, это новогодние праздники или другие вот моменты?
4: Да, это можно по Трудовому кодексу, статье 6.6, это не относится к закону тишины, это праздничные дни. Это, например, в Новый год, 23 февраля, День защиты Отечества, 8 марта. Но то же самое есть время в праздничные дни, это с 22.00 до 3.00 часов. Вот.
5: Если использовать, например, пиротехнические средства, там, да, вот шум тоже производит в таких моментах, как можно, ну, здесь определить в то же время, ну, не на Новый год, а может какой-то праздник произошел, и люди начинают жаловаться. Вот ГУВД как может здесь действовать?
4: По этому случаю то же самое на место выезжает сотрудник органов внутренних дел. То же самое, выявляется фото-видеофиксация, тем самым составляется протокол для определенных лиц, которые устраивают, например, вот, шумы, вот, игры на музыкальных инструментах, все пение, также иные действия, сопровождающие звуками, прерывающие допустимый уровень звукового давления и шума.
5: Как вы считаете, вот, основным органом контроля за соблюдением закона о тишине кто является? Например, шум происходит или вот наверняка люди сразу же обращаются же в милицию или все-таки здесь какие-то другие еще есть варианты?
4: Да, не только милиция, есть местные самоуправления, это МТУ, Акимиат и санэпиднадзор, то же самое. Например, в селах, в аилах, это айлокмуты, те же самые права, имеют право составлять протокола по закону о тишине.
5: Гульнара, вот по поводу, опять же, вот децибелов, да, разные бывают моменты, что некоторые говорят, что мы как бы сильно не шумели, уровень такой допустимый, и по времени мы там уложились, например, до 22.00. Вот сам вот определение вот этого шума, как, например, сосед может зафиксировать, да, это, может быть, это там крики, шумы, там, может, ругаются, может, супруги между собой, и вот как определить этот шум, потому что он же, как бы на видеофиксации тяжело его определить, вот в этот момент как действует, например, соседям, которые вот по ту сторону, может быть, находятся стены?
7: Ну, вопрос, конечно, сложный. Именно на момент, когда происходит такое, зафиксировать это зависит тоже от тех граждан, которые это слышат, видят. Вот, и по мере возможности, конечно, нужна фиксация. Вот, потому что, как ранее мы все сказали, что не имеем права без предписания проверять, и не имеем, и предписания не будут согласованы Министерством экономики, если будут отсутствовать факты, которые подтверждают, что имеет место это нарушение. Вот, то есть фото, видео, фиксации и так далее. Чисто на слух очень громко звучит музыка или не звучит, или тихо она звучит, играет, или это фоновая музыка. Это опять-таки понятие растяжимое, нельзя что-то сказать конкретно, что вот, вот пришел, послушал, вот у вас шум нормальный или у вас шум там превышает. Это все, конечно, определяется на наших приборах, на шумомерах, которые могут фиксировать все эти колебания шума. Вот. И поэтому и у нас и есть эта аккредитованная лаборатория, поэтому для этого у нас обучаются, постоянно квалификацию поднимают свою инженера, лаборанты, которые умеют работать с этими приборами, только сугубо они. Вот. Эти дорогостоящие оборудования тоже они несут ответственность. И поэтому только вот согласно их результатам мы уже можем что-то говорить и предпринимать какие-то те или иные меры.
5: Вот когда на рейды сотрудники тоже Центра государственного санитарного и биологического надзора выходят, да, вот, и вот как происходит их работа? Они тоже измеряют, да, вместе с оборудованием выходят или все-таки?
7: Ну, как, во-первых...
5: Или вот на первый взгляд они определяют, там, шумно или нет?
7: Инициируют проверки эти комплексные, это местная акимиат, местная власть, вот, собирает в составе комиссии одна служба не имеет права проводить эти рейдовые проверки, обязательно комплексно, обязательно это представители, сотрудники райадминистрации, сотрудники УВД и наши. И обязательно мы даем заявку в лабораторию, чтобы лаборатория выделила сотрудников с этими шумомерами. У нас два шумомера вот нашей организации, которые прошли проверку. И вот они, если две группы, то делятся, да, и работают. И там замеры шума делают, и здесь замеры шума делают, и потом результаты уже выдают. Как-то так работа поставлена. В принципе, уже люди знают, предприниматели знают, что есть, существует такой закон о тишине, что его надо строго соблюдать. И предприниматели уже добросовестные, они стараются до 10 часов все эти свои мероприятия завершить, музыку отключать, потому что, с другой стороны, они сами тоже довольны, что есть такой закон. Это говорит о том, что даже режим, их режим работы намного укорачивается. Они могут домой вовремя уже попасть, пораньше попасть, отдохнуть и так далее. То есть и вот эти вот мероприятия завершаются к этому времени. И люди тоже знают, население Кыргызстана знает, что есть такой закон, и что нужно, допустим, на те или иные мероприятия, вот эти массовые, идти вовремя, не так, как у нас раньше было, а вот пригласили на 5 часов. Стараться уже приходить в 5, чтобы уже все это вот в рамках этого времени, как говорится, все эти мероприятия уложились и приняли, провели мероприятие, и чтобы уже к 22:00 музыка не звучала.
5: А если, например, вот есть ночные клубы, которые имеют как бы закрытых помещениях, но они как бы звук не слышно, где-то, может, в подвале еще изоляция хорошая есть. Они могут, например, по закону, да, уважаемые гости, к вам вопрос тоже, может быть, работать до 2-3 часов ночи?
7: Закон этот един для всех. Здесь вот в статье 3 прописано, что этот закон распространяется и для увеселительных, развлекательных заведений. Это ночные клубы, караоке, дискотеки. То есть они тоже не имеют права не соблюдать этот закон о тишине. Они также должны, обязаны соблюдать этот закон. Нету оговорки, нет изменений в этом плане, поэтому как-то так.
5: А если вдруг у них сейчас много LED-экранов, которые расположены возле домов, да, и вот они отсвечивают, может быть, в законе об этом прописано, и вот на квартиры, вот в ночное время такое сильное освещение от этих LED-экранов, такое как бы центр ваш может как бы рассмотреть вопросы, или все-таки это уже другие компетенции, органы?
7: А вы мне задаете? Да. Нет, это же закон о тишине, там проговаривается только по шуму, а освещенность, там, сильное сверкание или и так далее, здесь ни одного слова, ни одного предложения нет в этом законе, поэтому...
5: Гарибек Кутман, может, такие обращения у вас бывают?
8: Такие обращения поступают, но с арендатором данных LED-экранов мы проводим... собеседование, и относительно этого они убавляют звук и яркость тоже убавляют. Когда они устанавливают данный LED-экран, они рассматривают траекторию. Они мешают ли или как бы не препятствует ли жителям данного дома. Исходя из этого, не устанавливает.
5: Uh-huh. Это на примере у меня тоже, вот на Московской живу, uh-huh. у меня вот прям вот, светит, да, если приходится шторами закрывать, прям, а еще они же меняют картинку, и вот как светомузыка вот играет.
8: Мы можем с арендаторами переговорить, что они убавили вот яркость, и звук тоже убавили. Большинство арендаторов так делают. Uh-huh.
5: Но полностью они как бы не после какого-то времени, после ночи не выключаются, да? Может, автоматически такого нету? Нет,
8: реклама идет круглосуточно. Угу. Ага.
5: Какие еще проблемы вот Кутма можете отметить, при вот говоря про закон о тишине, может, во время рейдов какой-то опыт получили? Вот что можно еще сделать так, чтобы, может быть, поменьше было таких жалоб со стороны граждан?
8: Большой опыт нам показал, что поначалу всем нам удалось трудно, когда выписывали протокол, всем нам было трудно достать данные данного хозяйствующего субъекта. Но сейчас налоговая служба ввела вот единый код, там уже без проблем со стороны соответствующих служб выписывается протокол уже. Угу. Как бы препятствий уже нет, угу. проблем тоже нет.
5: Получается, именно хозяев, да, наверное, тяжело найти в том же, например, доме?
7: Если... Ночью, если. Ночью. Вечером, их же не бывает.
8: Их же не бывает, просто некоторым администраторам они выписывают доверенность, а некоторым нет. Угу. Вот такие трудности были. Но сейчас уже проблем таких с этим нет.
5: Получается, на кого выписать штраф, да, имеется в виду? Да. Да. Вы не можете найти, да? Ага.
8: Кто-то должен расписаться на протокол.
5: Ну, бывает, что они расписываются, мы же отказываются, и не имеем права.
8: Не, бывают такие случаи. Мы тогда составляем уже комиссионный акт и на комиссию доносим. Угу.
5: Мирбек, вот говоря про ваш опыт, да, может быть, вот именно в этом направлении, какие еще, может быть, должны быть новшества, может, какие, может, обращения к тем, кто нарушает данный закон? Может быть, некоторые говорят, что мы не знаем о таком законе, я нахожусь у себя в квартире, это моя частная собственность, это мое кафе, и вообще не заходите, вы никто здесь, такое бывает?
4: Нет, вроде бы такого еще не было, все, вроде все знают. Гражданам хочу обратиться, чтобы они, то есть, соблюдали закон и законность, не нарушали, как бы в этой статье и в этом законе нету предупреждения, а сразу налагается штраф. Вот, хотел тоже вот обратиться к гражданам, чтобы не нарушали. Соблюдали тишину, после работы другим тоже гражданам надо отдохнуть после трудного дня, как говорится, в соответствии и был издан этот закон. Вот.
5: Мирбек Кутманов, вот если больше вот статистику брать, больше как бы обращений, жалоб со стороны жителей больше приходит, или все-таки со стороны вот именно на многоквартирные дома, или все-таки на такие заведения, где кафе, рестораны и так далее?
8: Большинство случаев на заведения приходится, uh-huh. на многоквартирные дома редко приходится.
5: Редко. Потому что у нас чат есть тоже, может, домой всегда говорят, там, квартиру сдают, там, шумят бесконечно, там, куда обращаться, что делать, да, на домкома, там, бывает, говорят, жалобы, напишите в милицию и так далее. Вот, наверное, тоже больше много таких сейчас квартир сдаётся же, ну, посуточно, да. И так далее.
4: Иногда бывает, там, дети играют, ну, с ними всегда проводятся профилактические беседы, ведутся профилактические работы на месте. То же самое. Если там, да, как бы говорится, квартиранты, там, музыканты или там кричат, играют на музыкальных инструментах, то надо соответствующие тоже написать протокол, просто выписать в соответствии с законом о правонарушении.
5: Вот тоже бывают иногда жалобы, что окна выходят во двор, mm-hmm. если такой многоэтажный дом, mm-hmm. там с четырех сторон, и дети шумят и пишут, заведите своих детей, там уже 10-11 часов вечера. В такой ситуации как быть? Mm-hmm. Может, бывают такие моменты? Mm-hmm.
4: В таких случаях есть инспектора милиции, работающие по несовершеннолетним, которые то же самое, до 10 должны быть уже дома, mm-hmm. после 10 уже... То же самое выписываются протоколы именно родителям, то, что они без ведома отпустили своих детей Вот. Об этом уже наши граждане знают.
5: Гульнара, вот вам завершающее слово, очень коротко, да, по поводу закона о тишине, что вы еще хотели бы отметить?
7: Ну, я вот хочу отметить, что добросовестные предприниматели, они стараются все эти законы, которые у нас приняты, соблюдать. Но есть и такие крупные предприниматели, допустим, просто по собственному опыту, это строительные огромные компании, которые строят многоэтажные жилые дома. Сейчас везде же застраивается, везде. Вот почему-то для таких, казалось бы, мелких предпринимателей, для них закон работает, они соблюдают и так далее. А почему-то эти строительные компании, вот 10 часов вечера, то есть 22:00, после этого времени, все равно у них эти краны работают, шумят, все равно вот эти стучат, и все равно, ну, как бы к ним почему-то вот таких мер не принимаются. И, конечно, эти предприниматели, закон един для всех, то есть они тоже говорят, почему вот вы проверяете нас, смотрите, принимаете меры и так далее, а вот посмотрите там-то, там-то, там-то. Поэтому я думаю, что вообще наши граждане, каждый житель нашего Кыргызстана, он должен соблюдать все эти законы.
5: На самом деле вопрос вот именно работы строительных компаний зачастую в ночное время тоже доставляет очень много неудобств, да, жителям, которые находятся рядом. Это тоже такой отдельный такой большой вопрос, который тоже мы стараемся освещать. На Биринчи радио готовим материалы по этому тему. Вот выслушиваем наших горожан, которые, ну, обращаются к нам на радио. Сегодня в рамках программы «Актуальный разговор» мы говорили про закон о тишине. На этом наша программа завершена. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
9: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Исылата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
10: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
11: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
9: Бишкекте саат 13.

В эфире Биринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Президент Садыр Джапаров подписал закон, который вводит ответственность за нарушения в сфере халал-индустрии. Кодекс о правонарушениях дополнили новой статьей. Она касается производства, оборота, сертификации халал-продукции и оказания халал-услуг. Закон принял Джугур Кукинеш 30 апреля 2026 года. Главный смысл изменений – закрыть пробел в ответственности за продукцию и услуги, которые

0: Стихийных бедствий Кыргызской Республики на 2026-2030 годы. Документ должен встроить управление рисками чрезвычайных ситуаций в систему государственных финансов, чтобы государство заранее планировало, за счет каких источников покрывать расходы на предупреждение, реагирование и восстановление после стихийных бедствий. Вместе со стратегией Кабинет министров утвердил план действий на 2026-2027 годы, матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации стратегии, оценку ресурсной стоимости плана действий на 2026-2027 годы. Главным координатором отчетности определено Министерство финансов, Министерство ведомства, учреждения и органы местного самоуправления, которые участвуют в реализации стратегии, должны ежеквартально направлять в Минфин информацию о ходе исполнения плана действий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Три отечественных предприятия, занимающиеся производством и переработкой натурального меда, включены в систему ТРАКОС Европейского Союза. Об этом сообщили в службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов. Данное решение стало результатом последовательной работы по приведению национальной системы ветеринарного контроля в соответствии с требованиями Европейского Союза. Отмечается, что официальное признание права Кыргызстана на экспорт меда в страны Евросоюза открыло новые возможности для расширения экспортного потенциала республики. Включение предприятий в систему ТРАКОС является важным этапом в организации поставок продукции животного происхождения на рынок Европейского Союза. Система обеспечивает прослеживаемость продукции, оформление ветеринарных документов, а также контроль за соблюдением санитарных и ветеринарных требований Евросоюза. Столица Кыргызстана готовится принять одно из главных культурных событий года. 7 июня в Бишкеке пройдет 4-й Бишкекский международный кинофестиваль. В течение 6 дней город станет площадкой для встреч режиссеров, продюсеров, актеров и представителей киноиндустрии из десятков стран. Более подробно расскажет Аяна Шаргазиева.
1: Бишкек вновь становится центром международного кинематографического сообщества. Уже в 4-й раз столица Кыргызстана принимает Бишкекский международный кинофестиваль, который за несколько лет превратился в одну из крупнейших культурных площадок Центральной Азии. В этом году участие в фестивале подтвердили представители 33 стран. Организаторы отмечают, интерес к кыргызской площадке растет с каждым годом, а география участников продолжает расширяться от стран Центральной Азии до Европы и Восточной Азии. Торжественная церемония открытия впервые пройдет под открытым небом на площади имени Турдакуна Усубалиева. Гостей встретит традиционная синяя ковровая дорожка «Асман Келем», после чего состоится официальное открытие фестиваля, говорит директор департамента кинематографии при Министерстве культуры Талант Толобеков.
2: В этом году, 7 июня, Бишкек ждет звездопад. Я думаю, что Бишкек становится такой уникальной площадкой, куда собираются режиссеры, продюсеры, кинематографисты со всего мира.
1: Главным событием фестиваля станут конкурсные показы. В этом году зрителям представят три основные конкурсные программы: международный конкурс, центральноазиатский и Кыргызбокс, где будут представлены отечественные коммерческие фильмы. Особое внимание организаторы уделили национальному кинематографу. В рамках фестиваля состоятся показы кыргызских картин, встречи с авторами и обсуждение перспектив развития отрасли. Еще одной особенностью нынешнего фестиваля станет рекордное количество премьер. Если в прошлые годы здесь проходили 1-2 мировые премьеры, то в этом году их число выросло до 10. Свои новые фильмы представят режиссеры из Кыргызстана, Казахстана, Китая, Ирана, Черногории и других стран. Кроме кинопоказов, участников ждут питчинги проектов, образовательные программы, мастер-классы, круглые столы и индустриальные встречи, направленные на развитие международного сотрудничества. Как отметила главный специалист по международным связям и развитию Бишкекского международного кинофестиваля Ирке Джумакматова.
3: В рамках Бишкекского кинофестиваля с первого года проводится такая программа, как «Саф-питчинг». Это, значит, представление проектов, которые находятся в ранней стадии развития, для того, чтобы они могли найти себе заинтересованных партнеров, европейских сопродюсеров или азиатских сопродюсеров, американских, найти фонды, найти дистрибьюторов, которые, возможно, еще на самом раннем этапе могут рассмотреть, каким-то образом уже вести этот проект с самого начала, ждать, пока он реализуется, потом уже начинать его как бы распространять. И у нас уже есть, ну, как бы очень хорошие результаты, потому что из 30 представленных

0: нами проекта более 6 уже реализовано. То есть уже 2 сейчас находятся в съемочном периоде, 3 у нас находятся в периоде постпродакшена, да, то есть вот они уже завершены и они в посте.
1: Одним из важных достижений фестиваля стало внимание Международной Федерации Ассоциации Кинопродюсеров ФИЭФ. Именно эта организация присваивает крупнейшим мировым кинофорумам престижную квалификацию категории А. Впервые Бишкек посетит официальный наблюдатель Федерации, который будет оценивать уровень организации фестиваля и его соответствие международным стандартам. Это важный шаг на пути к повышению статуса Кыргызского кинофорума на мировой арене. Развитие отечественной киноиндустрии сегодня остается одним из приоритетов культурной политики страны. Несмотря на высокую стоимость производства фильмов, отрасль демонстрирует заметный рост. Только за последние 6 месяцев в Кыргызстане началась работа над 14 полнометражными картинами. По словам экспертов, подобных показателей отечественный кинематограф ранее не достигал. Говорит исполнительный продюсер и кинообозреватель Нурбек Иманов.
2: Для Центральной Азии в целом иметь такой фестиваль, класса, это камер, потому что он самый распиаренный. А есть такой же большой фестиваль в Венеции, в Берлине, в Пусане, в Пекине, в Торонто, в Таллине. Собирают вокруг себя огромное количество людей. Во-первых, это аккумулирует сюда людей. Они приезжают со всего мира, профессионалы, внутрииндустриальные люди. Во-вторых, каждый такой крупный фестиваль проходит под светом софитов и вспышек от аппаратов папарацци. То есть это фестиваль, вопрос престижа.
1: Помимо конкурсной программы, зрители ждут показы студенческих короткометражных фильмов «Под открытым небом», ретроспектива народного артиста Кыргызстана Докдурбека Кыдыралиева и «Неделя монгольского кино». Специальной гостью фестиваля станет всемирно известная французская актриса Одри Тоту. Встреча с ней состоится 8 июня в кинотеатре «Бродвей». Еще одной важной особенностью фестиваля станет его открытость для зрителей. Все кинопоказы с 7 по 12 июня будут бесплатными и пройдут на нескольких площадках столицы. Аяна Шергазиева, Биринчи Радио.
3: И сейчас информация о погоде на сегодня. В Бишкеке днем возможен дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 31.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Ысык-көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык-көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык-көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
1: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
2: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
3: Ысык-көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичек уланып жатат.
0: 2026 жылы өтө турган Ысык-көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык-көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
4: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Первое информационное радио.
6: Накаляйся, если хочешь быть здоров.
7: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
8: Да ладно!
7: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт.
9: Комитет Жогорку Кенеша по науке, образованию, культуре и спорту одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте. Документ направлен на развитие адаптивного спорта, в том числе сурдлимпийских видов спорта для спортсменов с нарушением слуха. Законопроект предусматривает регулирование деятельности спортивных федераций, совершенствование системы аккредитации и усиление мер безопасности на спортивных на массовых мероприятиях. Кроме того, предлагается учитывать период пребывания спортсменов в составе национальной сборной команды в трудовом стаже, что позволит повысить уровень их социальной защиты. Как отмечается, изменения также связаны с подготовкой Кыргызстана к 6-м всемирным играм кочевников, которые пройдут в стране в этом году. По мнению разработчиков, принятие законопроекта будет способствовать развитию инклюзивного спорта, поддержке спортсменов и совершенствованию системы организации спортивных мероприятий. В Бишкеке состоялась официальная встреча заместителя директора Госагентства физической культуры и спорта Кыргызстана Болотбека Ашыралиева с президентом организации «Абсолют Чемпионшип» Ахмат Магомедом Бибулатовым. Как сообщили в агентстве, в ходе встречи обсуждались вопросы проведения турнира АСА в Кыргызстане, развития смешанных единоборств, поддержки молодых спортсменов, организации международных соревнований и укрепления спортивного сотрудничества. Отмечается, что стороны отметили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере спорта и подчеркнули, что подобные встречи способствуют развитию двусторонних связей. Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол одержал победу над соперником из Германии Михаэлем Айфертом в главном поединке турнира RWC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Согласно информации, боксер победил единогласным решением судей. В результате Бивол успешно защитил свои чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. Теперь на счету Бивола на профессиональном ринге 25 побед, 12 из которых нокаутом и одно поражение. В Бишкеке прошло открытие первого этапа чемпионата города по воркауту. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. Атлеты продемонстрировали отличную физическую форму, силу, выносливость и высокое спортивное мастерство. По итогам чемпионата победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными призами. Праздничную атмосферу поддержали зрелищные показательные выступления по воркауту и брейк-дансу, организованные для зрителей и участников. В мэрии отмечают, что проведение подобных соревнований способствует популяризации здорового образа жизни, развитию уличных видов спорта и привлечению молодежи к регулярным занятиям физической культурой. На Исыкуле с 5 по 14 июня проходит 24-й чемпионат Азии по армрестлингу и 23-й чемпионат Азии по параармрестлингу. По данным Госагентства физкультуры и спорта, в континентальном первенстве принимают участие сильнейшие спортсмены из стран Азии, которые поборются за медали среди взрослых, молодежи, юниоров, подростков, ветеранов, а также спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В рамках чемпионата соревнования пройдут на левую и правую руку, а победители будут определены в 291 категории. Кроме того, спортсменам вручат 873 медали, 888 дипломов и 15 кубков. На 6-х всемирных играх кочевников соревнования по кокберю и кокпару будут проводиться как отдельные дисциплины. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта. В ведомстве уточнили, что решение принято в рамках подготовки к предстоящим играм. Ранее сообщалось о переговорах по выработке единых правил для кокберю и кокпара. В 2025 году в Бишкеке представители Кыргызстана и Казахстана обсуждали уже возможность унификации правил двух национальных конных игр. 6-е всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке на новом стадионе «Бишкек-Арена», а спортивные соревнования будут организованы в Исыкульской области. Сборная Кыргызстана для лиц с синдромом Дауна успешно выступила на всероссийском турнире по плаванию в городе Казань. Как сообщила руководитель фонда родителей детей с синдромом Дауна Сантера, команда из 7 отечественных спортсменов завоевала 15 наград различного достоинства. Турнир собрал масштабный состав участников. На дорожке вышли более 230 атлетов из Кыргызстана, России, Белоруссии, Казахстана и Италии. Медальный зачет нашей команды выглядит следующим образом. Золото – 5 медалей, серебро – 3 медали, бронза – 7 медалей. К соревнованиям сборную готовил главный тренер по пароплаванию Ислам Турдыев. Шлем чемпиона Формулы-1 Жиля Вильнёва был продан на аукционе за рекордные 1 250 тысяч долларов, сообщает Crash.net. Этот шлем Вильнёв носил в своей последней гонке Формулы-1 Гран-при Сан-Марино 1982 года, где он финишировал вторым, уступив напарнику по Феррари Дидье Пирони, который проигнорировал приказы снизить скорость. Гонка состоялась всего за 2 недели до смерти Вильнёва. Предыдущий рекорд продажи автогоночных шлемов принадлежал амуниции трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны с Гран-при Бельгии 1992 года. Цена шлема бразильца составила 968 тысяч долларов. На официальном сайте УЕФА были опубликованы дата и место проведения церемонии вручения золотого мяча в этом году. Сообщается, что в этом году церемония впервые в истории пройдет в Лондоне. Это решение было принято в честь легендарного английского футболиста Стэнли Мэтьюза. Именно он 70 лет назад, в 1956 году, стал первым обладателем золотого мяча. Церемония состоится 26 октября. Напомним, что с 2024 года журнал «Франс Футбол» вручает эту престижную награду в сотрудничестве с УЕФА. В прошлом году золотой мяч получил Усман Дембеле, нападающий ПСЖ и сборной Франции. В этом году основные фавориты – Харри Кейн, Ламин Ямал, Деклан Райс и другие футболисты. Игрок Crystal Palace Эван Гессан стал первым игроком, завоевавшим трофеи в двух разных турнирах УЕФА в течение одного сезона. Первую часть сезона Гессан провел в составе Астон Виллы, за которую сыграл 7 матчей в Лиге Европы. В январе футболист на правах аренды перешел в Crystal Palace. В составе лондонского клуба нападающий принял участие в 6 матчах Лиги Конференций, а также вышел на поле финальной встречи турнира. По итогам сезона Астон Вилла стала победителем Лиги Европы, а Crystal Palace выиграл Лигу Конференций. Таким образом, Гессан оказался обладателем сразу 2 еврокубковых трофеев за 1 сезон. Статистическая платформа «Опта» пересчитала шансы команд на предстоящем чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Вероятность победы сборной Узбекистана в турнире теперь оценивается в 0,08%, тогда как в прошлом расчете математическая модель давала 0,7%. Согласно актуальным расчетам, вероятность продвижения сборной Узбекистана по турнирной сетке выглядит следующим образом. Выход в финал – 0,32%, до 1/2. Второй финала 1,16%, до 1/4 финала 3,87%. Шансы преодолеть групповой этап составляют 12,76%, а занять в группе первое место 5,73%. Напомним, что чемпионат мира по футболу этого года с участием 48 сборных пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана сыграет в группе К с командами Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго.
7: На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
8: Бишкекте саат 14.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Кыргызстан на уходящей неделе впервые в своей истории избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Республика будет входить в состав одного из главных органов Всемирной организации в 2027-2028 годах. Голосование прошло 3 июня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. За кандидатуру Кыргызской Республики проголосовали 142 государства. Конкурировавшие за место в Совбезе Филиппины получили 49 голосов. Выборы оказались непростыми. Победитель определился только после 4 туров голосования. В первых раундах ни Кыргызстан, ни Филиппины не смогли набрать необходимые 2/3 голосов Генеральной Ассамблеи. Срок полномочий Кыргызской Республики начнется 1 января 2027 года и завершится 31 декабря 2028. Республика займет место, которое сейчас в Совете Безопасности занимает Пакистан. После объявления результатов голосования президент Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с этим событием. «Мы будем участвовать в написании новой страницы в истории ООН. Поздравляю, соотечественники», – написал президент в социальных сетях.
1: Уважаемые главы государств, членов Организации Объединенных Наций, 3 июня 2026 года при вашей поддержке Кыргызская Республика одержала историческую победу на выборах непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на период 2027-2028 годов. Кыргызстан рассматривает данную победу как высокое доверие международного сообщества, а также как большую ответственность перед всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций. В период своего членства в Совете Безопасности ООН Кыргызская Республика намерена последовательно продвигать приоритеты, направленные на укрепление международного мира и безопасности, предотвращение конфликтов, развитие превентивной дипломатии, поддержку мирного урегулирования споров, усиление роли малых и развивающихся государств в международной системе, а также учет климатических, водных, горных и экологических вызовов в контексте глобальной безопасности. Выражаем искреннюю признательность всем государствам, поддержавшим нашу кандидатуру, и подтверждаем готовность быть ответственным, конструктивным и открытым партнером в Совете Безопасности ООН, действующим в интересах мира, стабильности и укрепления многосторонности. Отдельную признательность Кыргызская Республика выражает Республике Филиппины за достойное участие в избирательной кампании и конструктивное соперничество, прошедшее в духе взаимного уважения и приверженности принципов Организации Объединенных Наций. Уважаемые главы государств, членов Организации Объединенных Наций, прошу принять уверение в моем самом высоком уважении и наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания вашим народам.
0: Напомним, в мае глава государства обратился к лидерам стран-участниц ООН с просьбой поддержать кандидатуру Кыргызстана. Он подчеркивал, что республика никогда прежде не входила в состав Совета Безопасности, а также заявлял о необходимости более широкого представительства малых, развивающихся и не имеющих выхода к морю государств в ключевых международных институтах. Он указал на растущую геополитическую напряженность и необходимость восстановления универсальности международного права. Президент также упомянул о продолжающихся вооруженных конфликтах в различных регионах мира, которые ставят под угрозу международную стабильность. По мнению президента, текущая динамика лишь подтверждает необходимость инклюзивного представительства стран, членов ООН в Совете Безопасности. Кыргызстан считает, что существующий дисбаланс, особенно недостаточное участие малых и развивающихся стран, подрывают устойчивость всей архитектуры коллективной безопасности.
2: Кыргызстан не связан с системой блоковых обязательств и не вовлечен в конфронтационные геополитические конфигурации. Это позволит нам занимать взвешенную, независимую и прагматичную позицию, ориентированную на снижение поляризации и восстановление функционального диалога в рамках Совета Безопасности. Наш подход основывается на безусловном приоритете Устава ООН и недопустимости его изменений. избирательного применения. Мы последовательно выступаем против практики двойных стандартов, политизации гуманитарной повестки и использования механизмов Совета в узких интересах. Практическая состоятельность данного подхода подтверждается опытом Кыргызской Республики в обеспечении региональной стабильности. В условиях сложной постконфликтной и трансформационной среды Центральной Азии нам удалось завершить все вопросы делимитации границ с сопредельными государствами исключительно мирным путем. Это не декларативная позиция, а реализованная модель, демонстрирующая, что даже наиболее чувствительные вопросы безопасности поддаются урегулированию на основе переговоров и взаимного учета интересов. Как ответственный участник международного сообщества и трижды член Совета по правам человека ООН, Кыргызстан ведет последовательную работу по укреплению демократии, прав человека, верховенства закона и продолжает выполнять свои международные обязательства. В соответствии с законом о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, принятым в 2025 году, введены квоты для женщин, молодежи, этнических меньшинств и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Во всем мире наша страна предоставила женщинам наибольшее количество мест в парламенте. Мы стоим на первом месте. Кроме того, приняты зеркальные правовые нормы, регулирующие гендерные квоты в исполнительной и судебной власти, при формировании кабинета министров, отборе судей, а также при назначении руководителей местных органов власти, представительство одного пола теперь также не может превышать 70%. В случае избрания Кыргызской Республики будет действовать в Совете как сторонник прагматичных, деполитизированных и устойчивых решений. Наши приоритеты включают усиление роли превентивной дипломатии, развитие посреднических механизмов, продвижение нераспространения и ядерного разоружения, институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью. Кыргызстан последовательно проводит свою внешнюю политику на принципах всеобъемлющего отказа от оружия массового уничтожения. Мы стояли у истоков создания зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и являемся стороной ключевых международных инициатив в сфере разоружения. Подписание Кыргызстаном договора о запрещении ядерного оружия в 2025 году отражает нашу убежденность в том, что безъядерное будущее является основой глобальной безопасности. Наш подход к вопросам устойчивого развития и безопасности носит комплексный характер. Несмотря на отсутствие выхода к морю, в 2025 году наша страна присоединилась к соглашению о морском биоразнообразии, подтвердив приверженность защите глобальных экосистем. В качестве горной страны мы продвигаем концепцию взаимосвязанности природных систем от гор до океанов, исходя из понимания того, что устойчивость глобальной экологической системы является неделимой.
0: Итак, Кыргызстан одержал историческую победу, получив поддержку 142 государств на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это огромный успех внешней политики в истории суверенной страны. Об этом рассказал политолог Мар Сариев. По его словам, Кыргызстан смог достичь этого величайшего успеха благодаря внешней политике президента Садыра Джапарова. Получение 142 голосов из 191 действительно демонстрирует позитивный имидж Кыргызстана на международной арене, поскольку многие страны выразили доверие вкладу нашего государства в глобальную безопасность, а это считается большой дипломатической победой.
3: Данное решение оказалось неожиданным, потому что Филиппины уже трижды были членом, непостоянным членом Совета Безопасности, является ключевым союзником Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, государство с населением 118 миллионов человек, в то время как Кыргызстан 7 миллионов, и в принципе ожидалось, что Филиппины опять уже в этот раз тоже займет это место, и это решение оказалось неожиданным. Я думаю, это достижение кыргызской дипломатии, системная работа наших дипломатических работников с Африканским союзом, в первую очередь, которые создали переломный момент, организации исламских государств и другие страны, которые переломили в последнем, третьем раунде тайного голосования. Решение, это очень важно, потому что впервые непостоянным членом Совета Безопасности стала страна, которая имеет, не имеет выхода к морю, поэтому проблемы горных государств, проблемы, водные проблемы, проблемы терроризма, я имею в виду афганское направление, вообще ситуацию в Центральной Азии. Очень много проблем, которые будет, как, в которых будет участвовать Кыргызстан и иметь очень важный голос. Единственное, что нету непостоянных членов в Совете Безопасности, это право вето. На это имеют только постоянные члены Совета Безопасности, 5 основных государств. А остальные вопросы будут решаться, согласовываться именно с этими членами, непостоянными членами Совета Безопасности. Поэтому за два года Кыргызстан может поднять свой международный имидж, поднять злободневные вопросы, которые не раз поднимались с президентом Кыргызстана. Я имею в виду горные проблемы, проблемы водные, терроризма, ну и другие очень важные проблемы, которые звучали на трибуне ООН. А теперь, являясь членом Совета Безопасности, у Кыргызстана является очень мощный рычаг воздействия на все эти проблемы. Конечно, это имидж для республики. Республику поддержали все страны Центральной Азии единогласно еще в 2025 году по этому вопросу. Поэтому я думаю, что это очень большое достижение для Кыргызстана. Сейчас очень такая опасная ситуация в мире. Кризис международных структур, в том числе Организации Объединенных Наций, мы наблюдаем. Поэтому, да, это будет очень сложно, но я думаю, что Организация Объединенных Наций все равно остается единственным органом, который является в мировом масштабе единственным органом, где происходит консенсус и решение проблем. Поэтому, конечно, основные вопросы Кыргызстан будет и от локальных, скажем, водные проблемы, то, что идет опустынивание стремительными темпами в Центральноазиатском регионе, я думаю, это будет одна из ключевых проблем, проблемы терроризма, потому что угроза терроризма растет в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, вообще в мировой сфере, в смысле в мире происходит обострение конфликтов, и как бы эти конфликты растут в геометрической прогрессии, поэтому Центральная Азия тоже находится под угрозой конфликта. Все зависит от того, как будут решаться вопросы на Ближнем Востоке. Если Иран падет, то я более чем уверен, что следующий этап – это Центральная Азия. Поэтому очень много вопросов, которые надо будет решать в мировом масштабе. Для Кыргызстана это очень хороший урок и возможность заявить голос Центральной Азии по этим мировым проблемам.
0: Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН будет способствовать значительному укреплению позиций и авторитета страны на международной арене, отметил эксперт Исмаил Дайров. По его словам, это большое достижение кыргызской дипломатии, результат многолетней работы по укреплению международного авторитета государства и продвижению его национальных интересов.
4: Безусловно, это очень большой успех кыргызской дипломатии. Это прежде всего успех, я считаю, нашего президента Садыр Нургужаевича Джапарова. Именно под его, так сказать, активным, так сказать, продвижением внешнеполитической линии Кыргызстана вот, стало возможным победа в непростых условиях. Вот, вы уже сказали, что там было 4 тура. Вот. Но это прежде всего признание тех заслуг именно в области внешней политики, которые проводит наш президент последние годы. И я думаю, что это также будет способствовать и другим успехам, и других инициативах. Вот буквально через 3 месяца у нас будет саммит ШОС, где приедут главы государств этой организации. А в следующем году у нас планируется горный саммит «Бишкек плюс 25». Мы являемся лидерами в этом процессе. И мне отрадно то, что вот мы так динамично двигаемся вперед в современных, весьма непростых условиях геополитической турбулентности, или, как некоторые аналитики говорят, тектонические процессы глобальной трансформации. И вот здесь, вот в этих условиях очень важно выбирать правильные стратегические направления, продвигать их на внешнеполитической арене, используя площадку ООН. И вот, это избрание Кыргызстана в члены Совета Безопасности ООН, я считаю, это крупный шаг вперед, поскольку Совет Безопасности – это самый главный орган всей структуры Организации Объединенных Наций. И используя эту площадку, мы, несомненно, я думаю, сможем продвигать наши интересы, наши инициативы. Вот я уже упоминал горный саммит 27-го года. Вот. И также входить в более тесный контакт с другими партнерами в рамках этой структуры. И я думаю, что это будет играть только на пользу нашей стране. Вопросы о реформе Организации Объединенных Наций идут давно, уже лет 25, поскольку вот страны глобального юга, они постоянно вот на вот этих заседаниях различных групп, там Генассамблею, в тематических комиссиях, говорили о том, что вот это доминирование западных стран, оно ведет к непропорциональному, так сказать, развитию всего мира, и что эта площадка, она создавалась ее отцами-основателями в 1945 году именно с целью, так сказать, равноправного представительства, справедливого отношения всех стран-членов. Однако, и в общем-то так оно и было до развала Советского Союза. Однако после того, как Союз развалился в 1991 году, в общем-то вот этот баланс был нарушен. Мы вступили в эпоху однополярного мира. И, соответственно, все такие руководящие должности высшего, так сказать, состава, потом среднего управленческого состава международных организаций, отдавался приоритет именно западным странам. Это вызывало вполне справедливую критику. И Китай, Россия об этом неоднократно говорили. И вот в прошлом году об этом же сказал и Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, вот, когда читал его речь, не смотрел в Ютубе, он подвел к сокрушительной критике, сказав, что он не выполняет свои уставные цели и задачи. Но он это имел в виду, что именно вот это давление стран глобального юга, оно как раз таки и показало, что и сейчас он не знает, как двигаться в условиях вот этой геополитической турбулентности, поскольку ее голос совершенно не слышен, вот, когда ведутся различные войны. Вот. Нет вот этих осуждений, как говорится, тех или иных позиций стран-агрессоров. Вот. И это очень важно, кстати, чтобы вот этот баланс мировых интересов разных групп стран, он соблюдался на площадке этой авторитетной международной организации. Благодаря активной политике нашего президента, Кыргызстан в последние годы активно продвигает наши горные инициативы. И в 27-м году будет горный саммит, плюс Бишкек плюс 25. Напомню, что еще в 2002 году был проведен горный саммит. Вот. И вообще Кыргызстан впервые привлек внимание мирового сообщества к проблемам горных стран. И вот используют проблемы безопасности, они тесно связаны с вопросами экологической безопасности, климатической безопасности. И вопрос вот этой экологии, изменения климата, они уже давно заняли прочное место среди приоритетов мировой повестки дня. И вот используя вот эту площадку, я думаю, что нам необходимо именно продвигать вот эти интересы. А кроме того, страны Центральной Азии, за исключением Туркменистана, входят в организацию ШОС. И ШОС, это, как вы знаете, Китай, Индия, Россия, Пакистан. Это те страны, где высочайшие горные вершины. Это Гималай, Гиндукуш, Тибет, Тяньшань, Памир-Алай. Вот. И именно вот даже на этой почве мы можем продвигать наши интересы, говоря о важности. А горы это являются водонапорными башнями мира. Именно от них зависит, так сказать, водоснабжение многих стран и регионов, которые расположены в руслах тех или иных трансграничных рек. И это налагает особую ответственность на нашу страну. Вот я знаю, что Таджикистан тоже продвигает глобальные инициативы, водные инициативы. Вот недавно, буквально неделю назад, завершилась крупная международная конференция в Душанбе. Я когда отслеживаю эти вещи, вижу, что там у них очень все системно, последовательно. Они продвигают интересы, так сказать, как своей страны, так и интересы глобального юга. И в этом отношении нам тоже нужно, так сказать, подумать о наших приоритетах, поскольку вот те вопросы, которые двигаются до последнего времени в рамках горной повестки дня, они вызывают достаточно серьезные вопросы, поскольку, ну, я знаю, что такое горное партнерство, там до сих пор оно занимает ведущие позиции западные страны. И, как говорится, реализуя их повестку дня, под диктовку, кажется, западных консультантов, мы, хотим того или не хотим, идем против, так сказать, интересов стран глобального юга. Вот. И того же Индии, Китая, на мой взгляд, вот, Пакистана, там тоже свои есть проблемы. И нам необходимо в этом отношении достаточно, так сказать, серьезно пересмотреть наши векторы, направления, приоритеты в горной повестке дня, которые, так сказать, мы номинально, так сказать, возглавляем в рамках системы Организации Объединенных Наций. Безусловно, это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества на многосторонней, в рамках различных площадок. Ну, это прежде всего вот это Совет Безопасности, потом Евразийская экономическая союза, ШОС, там, других организаций, там, ОДКБ, членом которых является Россия, Кыргызстан. И я думаю, что вот буквально недавно состоялся саммит ЕАЭС в Астане, где наши главы государств определяли стратегические направления развития. А я, когда вот анализирую вот это ЕАЭС и ШОС, вот, и президент России, и председатель КНР Си Цзиньпинь, они вместе говорят о сопряжении вот этих двух, так сказать, крупных региональных процессов. Это сопряжение Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Вот. И поэтому, и став членом Совета Безопасности, у нас, как говорится, будет больше доступа к рабочим контактам на этом уровне. Мы можем организовать своего рода как на двусторонние с российскими коллегами, так и на многосторонние в рамках вот этих международных организаций совместные мероприятия, встречи, круглые столы, для того, чтобы прояснять ситуацию вот в нынешних весьма непростых геополитических условиях, вот, когда вот эта эскалация набирает свои ходы, вот, и лидеры ведущих стран Совета Безопасности и стран ШОС, они прилагают все усилия, чтобы, так сказать, вот это, утихомирить эти процессы, вот, ввести их в стабильное русло, и чтобы развитие мира, так сказать, пошло по более, так сказать, спокойному треку, без вот этих военных конфликтов и без угрозы перерастания вот этих локальных военных конфликтов в более широкие, вплоть до глобального.
0: Напомним, Кыргызстан на этой неделе был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. В голосовании приняли участие 191 государство. И по его итогам Кыргызская Республика одержала уверенную победу, получив 142 голоса поддержки. Официальное исполнение Кыргызстаном полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН начнется 1 января 2027 года. Отмечу, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств. 5 из них – постоянные члены с правом вето – Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. Еще 10 стран избираются Генеральной Ассамблеей на 2-летний срок. Одновременно с Кыргызстаном в Совет Безопасности на 2027-2028 годы избраны Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго. Они сменят Пакистан, Грецию, Данию, Сомали и Панаму, чьи полномочия истекают в конце 2026-го. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Биринчи Радио программа «Кыргызстан сегодня». Президент Садыр Жапаров на уходящей неделе в пятницу 5 июня принял министра внутренних дел и общественной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вызовам современности, в том числе связанным со стремительным развитием цифровых технологий. Стороны подчеркнули важность укрепления информационной безопасности и совместного противодействия киберугрозам. Глава государства подчеркнул, что встреча проходит в знаковый период, в год 25-летнего юбилея организации и председательства в ней Кыргызстана, проводимого под девизом «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». В этом контексте Садыр Жапаров подчеркнул, что в условиях глубокой трансформации международной системы и кризиса глобальной стабильности Шанхайская организация сотрудничества сохраняет свою устойчивость и выступает надежным механизмом укрепления доверия и безопасности. Говоря о современных вызовах, президент отметил, что преступный мир активно осваивает искусственный интеллект, автоматизирует кибератаки, использует дезинформацию и создает новые каналы для незаконных финансовых потоков. Глава государства подчеркнул, что именно поэтому особое значение приобретают практические шаги по укреплению институциональной базы Шанхайской организации сотрудничества.
5: Наша встреча проходит в знаковый период, когда Кыргызская республика выполняет ответственную миссию председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Особенно символично, что этот этап совпадает с 25-летним юбилеем нашей организации. Мы проводим его под девизом «25 лет ШОС» вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. Сегодня, когда международная система переживает глубокую трансформацию, ослабевает прежние механизмы глобальной стабильности и растет недоверие между государствами, ШОС остается одной из немногих платформ, где сохраняется культура равноправного диалога и поиска консенсусных решений. В основе этого успеха лежит шанхайский дух, взаимное уважение и приоритет безопасности. Этот капитал доверия мы обязаны беречь и приумножить. Современные вызовы по правопорядку утратили локальный характер. Международный терроризм, радикализация, транснациональная преступность, наркотрафик и киберугрозы формируют единое трансграничное пространство рисков. Мы также видим появление новых вызовов, связанных с развитием цифровых технологий. Преступный мир активно осваивает искусственный интеллект, автоматизирует кибератаки, использует дезинформацию и создает новые каналы для незаконных финансовых потоков. В этих условиях традиционные подходы уже недостаточны. Требуется новая архитектура сотрудничества, более интегрированная и технически оснащенная. Именно поэтому особое значение приобретают наши практические шаги по укреплению институциональной базы ШОС. Речь идет о создании универсального центра по противодействию угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры ШОС, который объединит в себе Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке и Центр информационной безопасности в Ташкенте. Истинная сила международного сотрудничества измеряется не количеством подписанных документов, а реальной способностью государств действовать совместно в кризисные моменты. Сегодня именно ваше ведомство находится на передовой линии защиты наших граждан и государств от транснациональных рисков. От прочности ваших прямых межведомственных контактов и технологической готовности зависит устойчивость всего регионального пространства. Позиция Кыргызской Республики неизменна. Безопасность на пространстве ШОС должна быть опережающей, способной прогнозировать и предотвращать угрозы до того, как они нанесут ущерб. Как принимающая сторона, Кыргызстан создал все условия для вашей плодотворной работы. Убежден, что итоги сегодняшнего совещания заложат прочный фундамент для формирования более устойчивого, предсказуемого и справедливого международного порядка.
0: В свою очередь, генеральный секретарь ШОС Нурлан Еремикбаев выразил признательность главе государства за личное внимание к вопросам сотрудничества в организации, в том числе вопросам усиления безопасности. Он также поздравил президента Садыра Джапарова и народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы, подчеркнув, что это достижение является убедительным свидетельством высокого международного авторитета Кыргызстана и признанием его вклада в укрепление мира и безопасности. Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев также подчеркнул активное и результативное председательство Кыргызстана в ШОС. Кроме выдвижения важных инициатив, работы по подготовке к саммиту, также проходят совещания профильных механизмов. Он отметил, что совещание министра внутренних дел и общественной безопасности возобновило свою работу с 2022 года по инициативе кыргызской стороны.
6: Хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургужевичу Жапарову, за личное внимание к вопросам сотрудничества в ШОС и в том числе вопросам усиления безопасности. Гостеприимство Кыргызской Республики и безупречная организация работы всех наших механизмов создают прочную основу для предметного диалога. От имени секретариата Шанхайской организации сотрудничества и от себя лично, а также, думаю, и от всех наших коллег, сердечно поздравляем вас и народ Кыргызстана с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы. Это значимое достижение является убедительным свидетельством высокого международного авторитета Кыргызской Республики и признания ее вклада в укрепление мира и безопасности. Хотел бы отметить активное и результативное председательство Кыргызстана в ШОС. Кроме выдвижения важных инициатив, работы по подготовке саммита, четко проходят совещания профильных механизмов. За время председательства Кыргызстана в организации уже состоялось 18 мероприятий на уровне первых руководителей министерств и ведомств государств ШОС. Важно также, что сегодняшнее совещание министра внутренних дел и общественной безопасности возобновило свою работу 2022 года по инициативе кыргызской стороны.
0: И в этот же день президент Садыр Джапаров принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина, который побывал в стране с официальным визитом. Глава государства отметил, что визит Александра Турчина является важным подтверждением поступательного развития кыргызско-белорусского сотрудничества и общего стремления к дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, горнодобывающей и туристической отраслях. Президент Садыр Джапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в расширении взаимодействия с Беларусью, включая реализацию проектов по созданию совместных предприятий, локализацию производств и привлечение современных технологий.
5: Ваш ответный официальный визит рассматриваем как важное подтверждение поступательного развития кыргызско-белорусского сотрудничества и общего настроя на дальнейшее укрепление дружественных отношений между нашими странами. Хотел бы особо подчеркнуть, что мы с уважаемым Александром Григорьевичем всецело настроены на дальнейшее развитие сотрудничества. Сегодня между нашими странами имеются все необходимые предпосылки для этого. Самое главное, имеется твердая политическая воля к реализации достигнутых договоренностей. Убежден, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс практическому взаимодействию.
0: Премьер-министр Александр Турчин передал слова приветствия и добрые пожелания от президента Беларуси Александра Лукашенко, а также поздравил с избранием Кыргызстана в состав Совета безопасности ООН. Это, несомненно, успех кыргызской дипломатии и свидетельство высокого доверия со стороны мирового сообщества, подчеркнул Александр Турчин.
7: Пользуясь возможностью, хочу искренне поздравить вас с избранием Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Я знаю, какую колоссальную работу вы проделали, и лично вы, уважаемый Садыр Нургажоевич, и ваши люди, поэтому еще раз искренне поздравляю вас с этим важным событием. И, несомненно, это успех кыргызской дипломатии, свидетельство высокого доверия со стороны мирового сообщества. Александр Григорьевич подчеркнул, что мы с глубоким уважением относимся к планомерной и взвешенной внешней политике Бишкека, направленной на развитие конструктивного диалога и формирование справедливого миропорядка. За последние годы двусторонние связи получили заметное развитие. Существенно возросла результативность работы совместных механизмов, в том числе межправительственной комиссии. Активно развиваются контакты между регионами, а также прямые связи между предприятиями и деловыми кругами, что формирует устойчивую основу для долгосрочного партнерства. Сохраняется положительная динамика взаимной торговли. Это подтверждает наличие перспективной базы для дальнейшего расширения сотрудничества, а также высокую адаптивность и взаимодополняемость наших экономик. Мы намерены не только наращивать объемы товарооборота, но и диверсифицировать его структуру, включая поставки промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической и продовольственной продукции. В ходе состоявшихся сегодня переговоров были предметно обсуждены направления дальнейшего движения вперед.
0: Собеседники отметили необходимость обеспечения практической реализации достигнутых договоренностей и своевременного выполнения дорожной карты по развитию торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Также подтверждена готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. В завершении глава государства передал теплые пожелания своему коллеге Александру Лукашенко, отметив, что с нетерпением ждет участие президента Беларуси в саммите ШОС и церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников. Президент Садыр Джапаров выразил уверенность, что итоги визита Александра Турчина будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между Кыргызстаном и Беларусью. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Эгинбаева. За пультом режиссера сегодня работала Чинара Асылбекова. Уважаемые радиослушатели, вам удачных и насыщенных выходных. Оставайтесь на волне Биринчи радио.

0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках программы события, люди и смыслы, которые остаются с нами, даже когда время уходит вперед. Это разговор о прошлом, которое продолжает звучать в настоящем. У времени есть особая память. Иногда она хранится не только в книгах или фотографиях, но и в движении, музыке, голосе, сцене. Есть имена, которые продолжают звучать спустя десятилетия, потому что становятся частью культуры и частью истории. 17 мая на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева вновь был показан балет «Чолпон». Постановку посвятили столетию со дня рождения Бибисары Бишеналиевой, первой профессиональной кыргызской балерины и одной из ключевых фигур в истории национального искусства. Балет «Чолпон» впервые был поставлен еще в 1944 году. С тех пор спектакль остается одним из символов кыргызской сцены. Менялись поколения артистов и зрителей, но сама история продолжала жить. Наверное, в этом и заключается особая сила искусства, когда спустя десятилетия оно все еще способно говорить со временем. Имя Бибисары Бишеналиевой тесно связано с историей становления кыргызского балета. Она окончила Ленинградское хореографическое училище, выступала на крупнейших сценах Советского Союза и стала одной из тех, кто фактически создавал профессиональную национальную балетную школу. На сцене она исполнила десятки ведущих партий мирового репертуара: Адетту, Аделию в «Лебедином озере», Джульетту в «Ромео и Джульетте», Аврору в «Спящей красавице». Но при этом всегда оставалась частью кыргызской культуры. Сегодня имя Бибисары Бишеналиевой носит балетная труппа театра оперы и балета, и это, наверное, больше, чем просто название. Это память о человеке, который сумел соединить мировую школу балета и национальную сцену. О человеке, благодаря которому кыргызское искусство стало известно далеко за пределами страны. О значении личности Бибисары Бишеналиевой и месте балета «Чолпон» в истории кыргызской сцены рассказала народная артистка Кыргызской республики, главный балетмейстер Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева Айзада Тумакова.
1: Именно 17 мая 2026 года в театре оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева был представлен балет «Чолпон» Михаила Рауфергера. Легенде кыргызского балета Бибисары Бишеналиевой исполнилось бы в этот день 100 лет. И поэтому мы вновь, показывая наш легендарный балет, приурочили к столетию Бибисары Бишеналиевой. Эту постановку осуществил народный артист Кыргызской республики Нурдин Тугелов. В последующем в редакции внес свои корректировки народный артист Кыргызской республики Уран Сарбагышев. Михаила Рауфергера балет «Чолпон» был поставлен в 1944 году. И вот удивительный факт такой, да, что первую роль «Чолпон» станцевала сама Бибисара Бишеналиева. Она такая была очень чистая, самоотверженная героиня, мужественная. В последующем уже году, в 1953 году, Михаил Рауфергер предложил Бибисаре Бишеналиевой исполнить роль Айдай. И вот именно этой ролью Айдай она была известна всему миру. И этот балет в нашем театре находится в золотом фонде. Мы стараемся каждый нюанс сохранить, поставленный Нурдином Тугеловым в последующем редакции Урана Сарбагишева, ничего не потерять и передать молодому поколению.
2: Что можно сказать о значении личности вообще Бибисары Бишеналиевой в кыргызском искусстве?
1: Знаете, можно сказать, что именно Бибисара Бишеналиева первая сумела рассказать миру о красоте кыргызской культуры языком классического балета. Именно она в первой группе оказалась в далекой городе Ленинграде, где она отучилась, и ее наставником была Агриппина Яковлевна Баганова. Сама мэтр. Все-таки Агриппина Яковлевна Баганова, она смогла методически делать в хореографической школе, академии, построение всех движений, танцев, которые связаны именно с балетом. От ее методики весь мир сейчас вот отталкивается и старается обращаться именно к ее методике.
2: Мне кажется, в первое время Бибисаре Бишеналиевой было немного, ну, скажем так, трудновато.
1: Ну, конечно, она же была юная, она тогда боялась, его хрупкая девочка была. И далекий Ленинград, это атмосфера театральная, величие города, где дворцы, да, шикарные проспекты, улицы. Все для нее это было новое. Я так думаю, она очень любила танцевать, ведь она же была очень музыкальная, нежная, такая хрупкая. И несмотря на эти тяжелые годы учебы, она все равно училась, ей это нравилось.
2: Рассказываете ли вы молодым артистам балета о роли Бибисары Бишеналиевой?
1: Конечно, знают, потому что мы в театре оперы балет, и меня Абдулласа Молдыбаева старается, конечно, на юбилейные даты приурочить или фестиваль, или вот конкурсы, или же спектакли. Поэтому младшее поколение, они знают. Мало того, у нас есть, конечно, документальный фильм о Бибисаре Бишеналиевой, снят как с детства, с юности она училась, как она возвратилась, танцевала здесь, все партии заглавные. Какие у нее партнеры были, очень известные в то время тоже. Поэтому молодое поколение, они знают.
2: На ваш взгляд, как изменился сейчас балет?
1: Знаете, все-таки в мире сейчас происходит тенденция такая, все усовершенствуется. Если еще в годы войны, послевоенное время, советское время, да, вот, ну, это по методике я могу сделать акцент. И непозволительно было высоко ноги поднимать. И сейчас балерины, конечно, очень растянутые, гибкие.
0: В архивных материалах сохранились редкие записи разных лет. На одной из них Бибисара Бишеналиева рассказывает о поездке в Китайскую Народную Республику. Сегодня этот голос воспринимается уже не просто как воспоминание, а как часть большой культурной эпохи.
3: Кинокорреспондент присутствовал на занятиях известной балерины, народной артистки Киргизской ССР Бибисары Бишеналиевой. Мы попросили Бишеналиеву рассказать о своей поездке в Китайскую Народную Республику.
4: В конце прошлого года мне посчастливилось в числе группы советских артистов побывать в Китае. Мы давали концерты в заводах, клубах, театрах и большей части на открытом воздухе. Наше пребывание там широко освещалось в газетах. Где бы мы ни были, наши концерты пользовались неизменным успехом, и зрители после концертов окружали нас и выражали свои искренние дружеские чувства советским делегатам.
0: В середине прошлого века культура для Кыргызстана становилась не просто искусством, а частью формирования национальной идентичности. Появлялись первые профессиональные театры, оперные постановки, балетные спектакли. И именно поколение Бибисары Бишеналиевой стояло у истоков этой большой культурной эпохи. Они создавали сцену практически с нуля.
5: Обладательница орденов и медалей, народная артистка Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 6 и 7 созывов, звезда Кыргызского театра оперы и балета имени Абдулласа Молдыбаева. Уникальная танцовщица Бибисара Бишеналиева ушла из жизни совершенно молодой, в возрасте 46 лет, в 1973 году, 10 мая. Со всех концов света прибыли поклонники ее незабвенного таланта, чтобы с почестями проводить свою любимую балерину в последний путь.
0: В программе использовались архивные материалы и записи разных лет, посвященные Бибисаре Бишеналиевой. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакеев.
6: Бишкекте саат 15.
7: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебүрчүсү Айкан курулуш компаниясы.
8: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
7: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебүрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Здравствуйте, далее на Белинче радио программа «Неделя», у микрофона Эрмек Актанов. Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций – это огромный успех внешней политики в истории суверенной страны. Кыргызстан смог достичь этого величайшего успеха благодаря внешней политике президента. Получение 142 голосов из 191 действительно демонстрирует позитивный имидж Кыргызстана на международной арене, поскольку многие страны выразили доверие вкладу нашего государства в глобальную безопасность. Это считается большой дипломатической победой, особенно для такого государства, как Кыргызстан, которое не обладает крупной экономической или военной мощью. Усиление политического влияния. Совет Безопасности принимает решения, связанные с миром и безопасностью во всем мире. В качестве непостоянного члена Кыргызстан получит возможность влиять на глобальную повестку дня. Повышение международного авторитета, получение 142 голосов из 191 – это показатель доверия мирового сообщества к Кыргызстану. Это еще больше увеличит политический вес Кыргызстана. Доступ к проектам развития. Представительство в Совете Безопасности позволит Кыргызстану получать больше поддержки от международных финансовых институтов и стран-доноров. Продвижение вопросов безопасности. Кыргызстан сможет поднимать на мировом уровне такие важные для себя вопросы, как региональная безопасность, борьба с терроризмом и изменение климата. Обмен опытом. Работа в механизмах ООН даст кыргызским дипломатам ценный опыт, что в долгосрочной перспективе повысит эффективность внешней политики государства. Подробно об этом на этой неделе в программе «Кыргызстан» говорили с директором регионального горного центра Центральной Азии Исмаилом Даировым и Марсом Сариевым, политологом.
1: Ну, безусловно, это очень большой успех кыргызской дипломатии. Это прежде всего успех, я считаю, нашего президента Садыр Нургужаевича Джапарова. Именно под его, так сказать, активным, так сказать, продвижение внешнеполитической линии Кыргызстана вот, стало возможным победа в непростых условиях. Вот, вы уже сказали, что там было 4 тура. Вот. Но это прежде всего признание тех заслуг именно в области внешней политики, которые проводит наш президент последние годы. И я думаю, что это также будет способствовать и другим успехам, и других инициативах. Вот буквально через 3 месяца у нас будет саммит ШОС, где приедут главы государств этой организации. А в следующем году у нас планируется горный саммит «Бишкек плюс 25». Мы являемся лидерами в этом процессе. И мне отрадно то, что вот мы так динамично двигаемся вперед в современных, весьма непростых условиях геополитической турбулентности. Или, как некоторые аналитики говорят, тектонические процессы глобальной трансформации. И вот здесь, вот в этих условиях очень важно выбирать правильные стратегические направления, продвигать их на внешнеполитической арене, используя площадку ООН. И вот, это избрание Кыргызстана в члены Совета Безопасности ООН, я считаю, это крупный шаг вперед, поскольку Совет Безопасности – это самый главный орган всей структуры Организации Объединенных Наций. И используя эту площадку, мы, несомненно, я думаю, сможем продвигать наши интересы, наши инициативы. Вот я уже упоминал горный саммит 27-го года. Вот, и также входить в более тесный контакт с другими партнерами в рамках этого

0: структуры. Я думаю, что это будет играть только на пользу нашей стране. Ну, знаете, вопросы о реформе Организации Объединенных Наций идут давно, уже лет 25, поскольку вот страны глобального юга постоянно вот на вот этих заседаниях различных групп, там на Генассамблее, в тематических комиссиях, говорили о том, что вот это доминирование западных стран, оно ведет к непропорциональному, так сказать, развитию всего мира, и что эта площадка, она создавалась ее отцами-основателями в 1945 году именно с целью, так сказать, равноправного представительства, справедливого отношения всех стран-членов. Однако, и, в общем-то, так оно и было до развала Советского Союза. Однако, после того, как Советский Союз развалился в 1991 году, в общем-то, вот этот баланс был нарушен. Мы вступили в эпоху однополярного мира. И, соответственно, все такие руководящие должности высшего, так сказать, состава, потом среднего управленческого состава международных организаций, он отдавался приоритет именно западным странам. Это вызывало вполне справедливую критику. И Китай, Россия об этом неоднократно говорили. И вот в прошлом году об этом же сказал и Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН. Вот, когда читал его речь и смотрел в Ютубе, он подвел к сокрушительной критике, сказав, что он не выполняет свои уставные цели и задачи. Но он это имел в виду, что именно вот это давление стран глобального юга, оно как раз таки и показало, что и сейчас он не знает, как двигаться в условиях вот этой геополитической турбулентности, поскольку ее голос совершенно не слышен, когда ведутся различные войны, нет этих осуждений, как говорится, тех или иных позиций стран-агрессоров. И это очень важно, кстати, чтобы вот этот баланс мировых интересов разных групп стран, он соблюдался на площадке этой авторитетной международной организации.
1: Данное решение оказалось неожиданным, потому что Филиппины уже трижды были непостоянным членом Совета Безопасности и является ключевым союзником Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Государство с населением 118 миллионов человек, в то время как Кыргызстан 7 миллионов. И, в принципе, ожидалось, что Филиппины опять уже в этот раз тоже займет это место, и это решение оказалось неожиданным. Я думаю, это достижение кыргызской дипломатии, системная работа наших дипломатических работников с Африканским Союзом, в первую очередь, которые создали переломный момент, организации исламских государств и другие страны, которые переломили в последнем, третьем раунде тайного голосования. Решение, это очень важно, потому что впервые непостоянным членом Совета Безопасности стала страна, которая не имеет выхода к морю, поэтому проблемы горных государств, проблемы терроризма, я имею в виду афганское направление, вообще ситуацию в Центральной Азии. Очень много проблем, в которых будет участвовать Кыргызстан и иметь очень важный голос. Единственное, что нету непостоянных членов в Совете Безопасности, это право вето. На это имеют только постоянные члены Совета Безопасности, 5 основных государств. А остальные вопросы будут решаться, согласовываться именно с этими членами, непостоянными членами Совета Безопасности. Поэтому за два года Кыргызстан может поднять свой международный имидж, поднять злободневные вопросы, которые не раз поднимались с президентом Кыргызстана, я имею в виду горные проблемы, проблемы водные, терроризма, ну и другие очень важные проблемы, которые звучали на трибуне ООН. а теперь, являясь членом Совета Безопасности, у Кыргызстана является очень мощный рычаг воздействия на все эти проблемы. Конечно, это имидж для республики. Республику поддержали все страны Центральной Азии единогласно еще в 25-м году по этому вопросу. Поэтому я думаю, что это очень большое достижение для Кыргызстана.
2: Ну, 27-е, 28-е года, вот вы отметили, да, о том, что вопросы, да, того, что Кыргызстан не имеет выхода к морю, проблемы от экологии с каждым годом все больше и больше тоже поднимается. По вашему мнению, вот какие, может быть, первоочередные вопросы Кыргызстан будет как бы поднимать на этой международной площадке, потому что площадка большая, Организация Объединенных Наций в последнее время тоже, с одной стороны, подвергается критике со стороны экспертов о том, что, может быть, она не имеет таких рычагов влияния, и вот на те или иные проблемы, которые существуют во всем мире, политика меняется, вот мы видим, что много войн в тех или иных точках происходит, вот какие вопросы могут поднимать Кыргызстан вот на заседаниях, которые будут проходить уже в следующем году?
1: Да, сейчас очень такая опасная ситуация в мире. Кризис международных структур, в том числе Организации Объединенных Наций, мы наблюдаем. Поэтому, да, это будет очень сложно, но я думаю, что Организация Объединенных Наций все равно остается единственным органом, который является в мировом масштабе единственным органом, где происходит консенсус и решение проблем. Поэтому, конечно, основные вопросы Кыргызстан будет от локальных, скажем, водные проблемы, то, что идет опустынивание стремительными темпами в Центральноазиатском регионе, я думаю, это будет одна из ключевых проблем. Проблемы терроризма, потому что угроза терроризма растет в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, вообще в мировой сфере, в смысле в мире происходит обострение конфликтов, и как бы эти конфликты растут в геометрической прогрессии, поэтому Центральная Азия тоже находится под угрозой конфликта. Все зависит от того, как будут решаться вопросы на Ближнем Востоке. Если Иран падет, то я более чем уверен, что следующий этап – это Центральная Азия. Поэтому очень много вопросов, которые надо будет решать в мировом масштабе. Для Кыргызстана это очень хороший урок и возможность заявить голос Центральной Азии по этим мировым проблемам.
2: Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это огромный успех внешней политики в истории суверенной страны. Министерство труда, социального обеспечения и миграции информирует граждан, что с 1 июля в России вступают в силу новые требования для иностранцев из безвизовых стран СНГ, включая граждан Кыргызстана. С 1 июля для въезда на территорию России необходимо скачать мобильное приложение RUID, зарегистрировать себя с указанием паспортных данных, указать цель поездки, дату въезда и выезда, регион посещения, разместить в личном кабинете свое фото, биометрические данные и голос, подать заявление на въезд и получить QR-код для предъявления на пограничном контроле, который действует в течение 90 дней со дня оформления. Заявление должно быть оформлено не позднее, чем за 72 часа до пересечения государственной границы. В экстренных случаях, связанных с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, допускается подача заявления минимум за 4 часа до въезда. Одновременно продолжает действовать обязательная биометрическая идентификация иностранных граждан в пунктах пропуска в России, предусматривающая фотографирование и сдачу отпечатков пальцев. Минтруда также обращает внимание об увеличении сроков временного пребывания в Российской Федерации профессиональных водителей государств-участников СНГ, осуществляющих международные автомобильные перевозки до 180 суток суммарно в течение одного календарного года при условии подачи ими в установленном порядке заявления о целях въезда и пребывания проживания в Российской Федерации. Подробно об этом в эфире Биринчи Радио рассказал начальник управления внешней миграции Минтруда Майрамбек Бишенов.
3: На сегодняшнее современное время вопросы миграции, они глобальные, миграционные процессы, они глобальные. Что бы мы ни предпринимали, как бы мы ни хотели, но это все-таки глобальные процессы, которые идут по всему миру, и мы не можем быть в стороне, да, от этих процессов. И то, что мобильность населения растет, она как внутри страны растет, так и за пределы нашего государства. Такие процедуры проходят по всем странам, то есть мы не являемся исключением, то есть мобильность населения, она повышается, усиливается в различных направлениях, и в этой связи наше министерство проводит определенную работу по регулированию, да, по стабилизации именно этих миграционных процессов. Да. 25-го года, да, мы почувствовали и все увидели, что в Российской Федерации проходит так называемое упорядочение миграционных процессов, но оно, мы как бы, на нас оно сказывается как бы ужесточение, да, миграционных правил, ужесточение миграционного порядка пребывания иностранных граждан. Но необходимо подчеркнуть, что изменения касаются всех иностранных граждан, в том числе, конечно же, и граждан Кыргызской Республики. Если коротко отметить, что за 25-й год, например, были введены такие нормы, как порядок пребывания 90 на 360. То есть, если мы раньше могли наши граждане присутствовать 90 и 180, на сегодня, то есть 90-360 норма работы, то есть если человек, гражданин Кыргызской Республики, пребывает 90 дней, после 90 дней он сможет заехать только через 360 дней, то есть в течение календарного года. Да, это вот одна норма была принята, потом была принята норма о проведении процедуры дактилоскопии, сдачи биометрии, фотографирования и медицинского освидетельствования. То есть этот порядок был установлен. Также можно сейчас отметить о том, что был введен режим, благоприятный режим. Мы считаем, для нас это благоприятным стал режим, это введение регистрации через мобильное приложение Амина. То есть это по Москве, по Московской области был экспериментально введен такой режим, что регистрацию для наших мигрантов можно было произвести, скачивая мобильное приложение Амина, указывая свое местоположение, и буквально после этого считалось, что данный мигрант уже получил регистрацию. Да? В настоящее время Амина, процедура по проведению регистрации через мобильное приложение Амина, она показала свою положительную сторону, в принципе, сейчас особых проблем нету. Но вот то, что если остановиться именно на сегодняшнем предмете, что с 1 июля вводятся новые требования для иностранных граждан, я еще раз подчеркну, всех государств, в том числе и граждан Кыргызской Республики, что с 1 июля для въезда на территорию Российской Федерации необходимо за 72 часа до въезда, предполагаемого въезда, необходимо скачать мобильное приложение RUID, то есть оно заходите в этот, в Apple Store, либо Google Play, там скачивается это мобильное приложение RUID, потом поэтапно проходит необходимо себя зарегистрировать, указать паспортные данные, указать цель поездки, дату въезда, выезда и место, регион, куда собирается наш мигрант поехать. Ну, может быть, это даже не мигрант, необходимо подчеркнуть, что данная процедура касается не только мигрантов, не только тех, которые въезжают в Российскую Федерацию с целью трудоустройства, она касается всех желающих въехать в Российскую Федерацию. Да? После того, как он это все сделает и отметит цель поездку, дату въезда, регион посещения, там же откроется его личный кабинет, можно будет открыть личный кабинет, сделать свою фотографию, сдать биометрические данные. И после этого, после всех исполнения всех этих процедур, с российской стороны в течение определенного времени, 90 дней, должна прийти QR-код, по которому он сможет проходить границу. Да? То есть при пересечении границы наш гражданин, который добросовестно выполнит все эти процедуры, он будет на границе показывать QR-код, и с помощью этого QR-кода можно будет, то есть упрощается процедура пересечения границы. Да? Необходимо отметить, что это новшество, оно не ново, потому что это новшество было введено еще в 25-м году, то есть процедура уведомления за 72 часа, она вводилась экспериментально еще в 25-м году, но она не носила такой обязательный характер, она носила добровольный порядок, и потому что в этот момент, с 25 года, как бы вырабатывались механизмы, апробация, да, шла российской стороной, то есть шла апробация, как это будет на деле работать, и в настоящее время, в течение года, видать, все механизмы отработаны, в настоящее время российская сторона готова проводить данные процедуры в обязательном порядке. Ну, еще раз я хочу подчеркнуть, что обязательность данной процедуры, она не говорит о том, что если наш гражданин, желающий въехать в Российскую Федерацию, каким-то образом не смог заполнить за 72 часа, то есть не выполнил эти процедуры, не получил QR-код, это не говорит и не будет являться основанием для отказа ему во въезде в Российскую Федерацию. Это вот та позиция, которую мы получили с российской стороны. То есть данная процедура, она вводится в обязательном порядке, но она не будет, как говорится, сказать такой карательной мерой, она предполагает, эта процедура вводится в связи с тем, что в Российской Федерации сейчас активно прорабатывается введение цифровых, да, технологий, то есть сейчас в настоящее время в Российской Федерации разрабатывается цифровой профиль мигранта, да, цифровизация проходит, все процедуры цифровизации, они предназначены для удобности наших граждан, чтобы при пересечении, то есть при том, что если он скачает и зарегистрирует себя в данной системе RUID, для него же будет упрощенный порядок.
2: Дополнительную информацию и консультации можно получить по телефонам горячей линии Министерства труда 1899 и городской номер 662259. Продолжаем программу «Неделя». Кыргызстан формирует законодательную основу для развития стартапов и венчурных инвестиций. На заседании парламента депутаты приняли во втором чтении законопроекта о венчурном финансировании и сопутствующие поправки в действующее законодательство. Документ инициировал председатель Кабинета министров, и главная цель – сформировать правовые механизмы для привлечения инвестиций в инновационные проекты и компании на ранних стадиях развития. Законопроекты впервые закрепляют в законодательстве ряд понятий, которые широко используются на международном венчурном рынке. Подробно об этом мы поговорили на этой неделе с инвестиционным директором, сооснователем сети английских инвесторов Даниэлем Абдулдаевым.
4: Все гораздо проще, чем кажется. То есть, когда мы говорим с вами о венчурном финансировании, мы говорим с вами о финансировании, которое поддерживает развитие стартапов. В свою очередь, стартапы – это не просто компании, это не просто бизнес. В отличие от традиционного бизнеса, это компании, которые имеют инновационную модель, которая может расти очень быстро, такими темпами, какими традиционный бизнес обычно не может расти. И, конечно, для того, чтобы этот рост поддерживать, для того, чтобы давать топливо этим так называемым ракетам, нужно финансирование. Так вот, здесь именно и подключается венчурное финансирование, то есть это экосистема, которая предоставляет ресурсы для развития этих самых стартапов. И в эту экосистему входят как ангельские инвесторы, это частные инвесторы, которые рискуют собственным капиталом для того, чтобы вложить в эти стартапы, и так называемые венчурные фонды. Венчурные фонды – это форма коллективного инвестирования, когда есть один управляющий профессиональный, который обычно имеет экспертизу в такого рода инвестициях, и который, в свою очередь, собирает инвесторов разного рода. Это могут быть и профессиональные, институциональные инвесторы, различные организации развития и частные инвесторы, которые тоже могут инвестировать в эти венчурные фонды. И как только капитал венчурных фондов собран, они начинают инвестировать в так называемый портфель стартапов. И в этом финансировании стартапов тоже есть различные раунды финансирования, то есть эти фонды делятся на так называемые вертикали, это секторы, в которые они инвестируют, также делятся на стадии, то есть это различные стадии зрелости стартапов, это может быть предпосевная, посевная стадия, это самые ранние стадии, или дальше уже идут раунды там A, B, C, D, в зависимости от того, насколько далеко компания продвинулась и насколько она выросла.
2: Венчурное финансирование настолько в Кыргызстане зародыше, все это начинается, да? С чего все это начинается? Какие-то
5: есть здесь вопросы на законодательном уровне, как все продвигается в данное время, на каком этапе Кыргызская Республика, вот говоря про венчурное финансирование, соответственно, нужен соответствующий законопроект, закон.
4: Объективности ради нужно сказать, что, к сожалению, мы отстаем от коллег в регионе. Если почитать последний отчет, который был создан компанией RISE, консалтинговая, которая ежегодно создает отчеты о венчурном финансировании в нашем регионе, в Центральной Азии, то можно сказать, что лидером является Казахстан. В Казахстане вообще объем весь венчурных сделок за 2025 год – это порядка 320 миллионов долларов, из которых большая часть приходится на Казахстан. Далее идет Узбекистан, далее Таджикистан, и только потом идет Кыргызская Республика. То есть здесь и по объему финансирования мы очень сильно отстаем. И по тому, что вы сказали, по наличию законодательной базы, к сожалению, мы тоже находимся не в лидерах. И сейчас мы находимся, как вы правильно сказали, в зачаточном состоянии. То есть это нормально для развивающихся рынков, все с этого начинали. Но сейчас нужно со стороны государства, и никто кроме государства некоторые вещи, к сожалению, сделать не может, оказать вот ту самую поддержку, часть которой заключается в том, чтобы создать такие правила игры в виде внятной легальной базы правовой для того, чтобы здесь могли оперировать венчурные фонды и по местному законодательству инвестировать в стартапы. Данный закон поддерживается со стороны Национального агентства инвестиций. Была создана рабочая группа, в которую входили представители нашей организации Accelerate Prosperity, как одного из ведущих инвесторов стартапов в Кыргызской Республике, а также других коллег по экосистеме и по рынку.
2: Это был инвестиционный директор, сооснователь сети английских инвесторов Даниэль Абдулдаев. И на этом программа «Неделя» завершена. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
7: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
8: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
9: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, баардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
10: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
11: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
12: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урологон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичинекте уланып жатат.
9: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
13: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио.
14: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
15: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
16: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
7: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
17: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угуучулар, биринчи радионун мекендештер уктуруусу назарыңыздарда, микрофондо Гүлжан Каражанова. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өткөн жылдан бери турмуш шарты начар үй бүлөлөрдө тарбияланып жаткан балдар боюнча маалыматтык база түзүп баштаган. Изилдөөгө ылайык, республика боюнча социалдык кызматкерлер тарабынан өткөн жылы 233 000 үймө-үй кыдыруу болуп, натыйжада 34 397 баланын ата энеси эмгек миграциясында жүргөнү аныкталган. Анын ичинен 28 197 бала туугандардын колунда тарбияланууда. Зордук зомбулукка кабылгандар дагы дал ушул үй бүлөнүн балдары болуп чыгууда. Бул балдар менен социалдык кызматкерлер иш алып барып, ошону менен бирге министрликтин ишеним телефону дагы иштеп жатат. Кыйынчылыкка кездешкен балдардын чалуулары боюнча жеринен иликтөө иштери жүрүп, жакындан жардамдар дагы берилип келүүдө. Ал арада парламент депутаттарынын арасында дагы миграциялык агымдын таасири, жаштарды чет жактарга чыгарып жибербестен, өз мекенинде татыктуу жашоосуна шарттарды түзүп берүү маселелери айтылды. Бул жолку программабыздан дал ушул айтылган жагдайларга кеңири токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Бүгүнгө карай биринчи радионун Таң Кыргызстан программасына эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Камчыбек Досматов чакырылып, балдарды коргоо жаатында мамлекет тарабынан аткарылып жаткан жумуштар боюнча маалыматтар айтылган. Анын ичинде эмгек мигранттарынын балдары тууралуу дагы кеп болгон эле. Алды менен дал ушул программада айтылгандар боюнча маекти угуп алсак.
18: Биздин министрликтин карамагында 17 социалдык стационардык мекеме бар. Бар эле балдар интернаттар эмес, карылар үйлөрү да бар. Бирок андан сырткары биздин 3,5 000 ашык томолоо жетим балдарыбыз да бар да. Бул жака дагы ушул президентибиздин былтыркы чечими менен 500 000 сомдон депозит киргизилген да. Бүгүнкү күндө биз ушул 3,5 миңге жакын балага депозит счёттордун ачып, мамлекеттик бюджеттен 750 миллион сомдон ашык акча алардын депозит счёттордуна салынды. Анткени эч ким артта калбаш керек деген президентибиздин өзүнүн тапшырмасы бар. Биз бардык категориядагы балдарыбызга, жарандарыбызга кам көрүшүбүз керек депчи. Ошондуктан азыр биздин ушул мамлекеттин балдарыбыз 18 чыкканда 3 багытта ушул мамлекет берип аткан акчаны пайдаланышат. Бул биринчиси билим алуусун, эгер жогорку окуу жайга тапшырса, ага жардам иретинде ушул 500 миң сомду иштетет, же ден соолугун чыңдоого, же турак жай алуусуна, мисалы мамлекеттик ипотекалык компаниядан турак жайга кезеги келсе, ошол мамлекет анын алгачкы төлөмдөрүн төлөп берет да.
17: Эң жакшы. Албетте, бул жерде ымыркайлар үй дагы бар эмеспи? Бул эми бир аз бутубол чыгып калган балдар дейличи. Кымындай жаңы төрөлгөн наристелердин да үйлөрү бар. Ал жерлерде абал кандай азыр?
18: Биздин ушул райондук башкармалыктар жана жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдары менен бул багытта ушул балдарды коргоо багытында ишке ашырабыз. Бар мамлекеттин карамагына өткөн ушул эми тилекке каршы турмуш ар кандай болот экен. Кээ бир биздин ымыркайларды ушул ата энеси таштап кеткен учурлар бар да. Анан чет өлкөлөрдөн мисалы биз балаларды репатриация кылып алып келебиз. Быйылкы жылдын башында эле биз 8 ымыркайды, экөөсүн Казакстандан, 6-сун Россиядан алып келдик да. Алып келип ушул дом валюткаларга жайгаштырдык. Мамлекеттин камкорлугуна өткөн да.
17: ЫРАТ менен келип караганда бүгүнкү күндө ошол жашоо турмуштан кыйналган деп атпайлыбы? Ошол үй бүлөдөн канчалык бүгүнкү күндө ошол балдардын маалыматтык базасы бар бизде? Буга чейин сиздер дагы ошол жашоо турмуштан кыйналган үй бүлөлөрдүн маалыматтык базасын түзүп баштадыңыздар эле. Бул канчалык жаңыланды жана бул тизмеге канча бала киргизилген? Анан бул бала дегенде эле биз кичинекей балдарды элестетпешибиз керек. 16 жашка чейинки төрөлгөндөн баштап балдар бар.
18: Аябай актуалдуу суроо бердиңиз. Биз ушул былтыркы жылы социалдык кызматкерлердин штаттык санын көбөйтүү боюнча ушул жетекчиликтин атайын чечими чыгып 550 социалдык кызматкерди жумушка алдык республика боюнча. Анан ушул биздин социалдык кызматкерлер балдарды жер жерлерде ушул балдарды укуктары боюнча үймө үй кыдырууларды жүргүзөт. Ошондо быйылкы жылы эле айтсак, көпчүлүк биздин ушул балдарыбыздын ата энеси ушул эмгек миграциясында болуп, алар көпчүлүгү тууган уруктарынын колунда тарбияланып атканы аныкталган да. Мен статистиканы дагы айтып өтсөм, былтыркы жылда эле 233 миң үймө үй кыдыруу болгон. Биз подборовый обход деп коебуз, биздин социалдык кызматкерлер. Анын изилдөө жүргүзгөндө эмгек мигранттарынын 34,397 үй бүлөнүн балдары эмгек мигранттарынын балдары болуп чыкканда, анын ичинен 28,197 бала ушул туугандарынын колунда тарбияланып жаткандыгы аныкталган да. Бул деген ушул биздеги көйгөй жөнүндө кабар берет да коомдогу. Анткени баланын татыктуу тарбиясы алуусу, билим алуусу бул анын ата энеси менен чогуу болгондугунда да. Алардын ичинен мисалы зордук сомулукка кабылган балдарыбыз дагы бар тилекке каршы. Алар менен биздин министрлик ар бир баланын ошо маалымат базасын түзүп, ар бир балага жекече иш планын ачып, биздин социалдык кызматкерлер иш алып барат. Андан сырткары бизде ишеним телефону иштейт министрликтин астында. Бул 24 саат. Ал жерде биздин психологдорубуз ушул балдардан болгон чалууларга психологиялык жактан жардам берет, консультация берет. Жана алардын көйгөйүн угуп, алардын баары журналга катталат, записьтеги болот. Маселесине жараша ушул башка мамлекет органдарга өткөрүп берет да. Ал жакта дагы статистиканы карасак, күнүнө суткасына орточо 170 ашуун чалуу болот да. Балдар ар кандай өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, сомбулукка кабылып атабы же башка эмне көйгөйлөрү бар, ушул ошону биздин психологдор 24 саат кезек менен иштеп. Биздин ушу адистер бала менен баарлашат, консультация, алардын ойлорун угат. Айтор бала ушул эч кимге айта албаган ичиндеги көйгөйүн ушул биздин 111 ишеним телефонуна чалуулар келип түшөт да.
17: Анан кийин ал бала кайсы жактан чалып аткандыгы, анан ал аны менен барып чындыгында эле ал бала туура айтып атабы маалыматтарды берип, муну да тактайсыздар да,
18: туурабы? Такталат. Ал бир бала боюнча ошол маалымат базасы ачылып, жекече иш планы түзүлүп, ошол чөлкөмдө, ошол райондогу биздин социалдык кызматкерлер, биздин райондук башкармалыктар аркылуу ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте биз иш алып барабыз. Ал жерде комиссиялар бар. Ушул балдардын укуктары боюнча айыл өкмөтүндө, райондо, областта комиссиялар бар да. Ошол жакта да каралат бул. Эми бул жерде ар кандай турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн балдары, биздин мигранттарыбыздын балдары, жашоо шарты ошол оор үй бүлөлөрдүн балдары да болушу мүмкүн.
17: Ата энеси барып туруп эле.
18: Да. Ал ар кандай. Кээ бирлер эми физикалык жактан, кээ бирлер күндөлүк кээде жаңылыктардан өзүбүз да окуп калып атпайбызбы? Анан ошол балдарыбызды, кыздарыбызды биз кичинекейинен тарбияга, билимге багытташыбыз
17: керек. Эмгектенип чалып аткан балдардын арасында бул жашы канча? Кичинекей балдарбы же эмне чоңоюп калган балдары сиздер менен байланышка чыгып атабы?
18: Маалыматты жеткирип биз маалыматтык компания жүргүзсөк болот экен. Бул сунушту эске алайлы биз. Бизде статистикалык маалыматты жана айтып өттүм, бирок бүгүнкү күндө биздин чет өлкөдө эмгектенип жаткан мигранттарыбыздын саны 719,000 түзөт. Бул расмий каттоодо турган биздеги эмгек мигранттары да. Алардын 502,000 ушул Россия Федерациясында жашашат. Калган жарандарыбыз ар кайсы өлкөлөрдө да. Ал эми ошол биздин жашоо турмушу оор кырдаалга кабылган балдар, үй бүлөлөр боюнча биз албетте министрлик өзүнүн ыйгарым укуктун чегинде иш алып барабыз. Жыл сайын ушул Россиядагы биздин мигранттардын балдарын, өзүбүздөгү жана майыптуулугу бар балдарыбызды биз ушул көлгө, лагерге жиберебиз. Ысык көлгө, Алтын балалыкка. Былтыркы жылы эле мисалы 1200 ашык баланы ушул кыйналган үй бүлөлөрдүн балдарын биз ушул лагерге, курортко жибердик. Ага биздин мамлекеттик бюджеттен жыл сайын акча каражат каралат да. Интернаттар боюнча айтсам, туура бүгүнкү күндө бул дагы ушул долбоор өзүнүн натыйжасын белгилүү бир деңгээлде көрсөткөн. Анткени бала үй шартында, интернатта эмес, кадимкиде үй бүлөнүн шартында тарбияланса мээримдүү болот, тарбиялуу болот деп ушул көпчүлүк биздин азыр балдарды ушул багып алуучу үй бүлөлөргө берген маалыматтар, статистика бар бизде. Мисалы учурда эле 115 баланы биз ушул фостердик үй бүлөгө бердик да. Алардын 2014 жылдан баштап алсак 400 ашык бала ушул фостердик үй бүлөдөн кызматтарын алып тарбияланып чыкты да. Мен кече да Четегус районуна барганда бир эженин үйүнө кирдим, 4 баланы өзүнүн үй шартында багып атат экен да. Мындай көрүп аябай бир балдар дагы жакшы, баарлассаң эже дагы ушул жалпы ушул өзүнүн тарыхында бир канча баланы ошентип тарбиялап өстүрүптүр. Анан эң чоң ошо ул балдары азыр чет өлкөдө болсо деле ушул кабарлашып турат экен да, байланышыпчы. Мындай бизде дагы жарандарыбыз, мындай үй бүлөлөр бар көп эле бизде.
17: Ал эми аларга мамлекет тарабынан кандай ошол ар бир бала үчүн кандай бир колдоо бар?
18: Бизден акча каражат бөлүнүп берилет. Ошол багып алган үй бүлөгө былтыркы жылы 48,000,000 каралыптыр да. Ушул постердик үй бүлөдөгү балдарды багуу үчүн бюджетке жыл сайын ушул финансы каражат.
17: Бул ошол ар бир канча баланы багат, анын күнүмдүк тамак аш, кийим кечеси кошо эсептелинет.
18: Госзаказ деп коет, госзаказ менен алышат да.
17: Ал эми дагы бир жагдайда, мисалы үчүн ошол мектеп интернаттагы балдардын канчалык ошол жердеги багуунун минималдуу социалдык ченемдери дагы канчалык жогорулады десек болот?
18: Социалдык стационардык мекемелердин тамак аш былтыркы 25 жылдан баштап тамак ашына болгон каражат 2 эсеге жогорулады. Бир балага азыр адашпасам 211 сомду түзөт да.
17: Бир күндүк жанагы түшкү тамагы, эртең мененки кечкисин кошкондо.
18: Мурда 100 сом болчу ушул.
17: Социалдык тармактарда окуудан ажыратылган жарандарыбыз, абактардагылар дагы жакшы багабыз интернатка караганда деп сын пикир айтып турчу эмес беле сиздер?
18: Туура, бирок ошол азыркы биздин 17 социалдык стационардык мекемени жер жерлеринде барып биз көзөмөлдөп текшерип турабыз. Тамак ашына чейин, ушул дары дармегине чейин. Мен мурдага салыштырмалуу бир кыйла жакшы азыр. Мамлекет биринчи кезекте ушул биздин жаштарды, жаңы келечек муунду иш менен камсыз кылыш керек. Биз бул багытта дагы азыр бир дайын программа жазып атабыз министрликтин деңгээлинде. Башка мамлекеттик органдар менен биргеликте биз ушул кыскача курстардан белгилүү бир кесип ээси болуш керек да биздин жаштар. Ошол эле кайсыл жерде иштебесин, бир көндүмдөрдү үйрөнүп алса ал жумуштан кыйналбайт да. Мисалы эмгек рыногун анализ кылганда ушул бизге азыр жумушчу профессиялар аябай таңкыс болуп атат да. ошол эле электрик, ошол эле сварщик, ширетүүчү, ошол эле чач тарач, ашпозчу, бармен сыяктуу. А мен ойлойм, жаштарды биз ушул кыска мөөнөттүү курстарды ушул профтек образованиянын бирге даярдап чыгарсак болот да, буга дагы ушул каражаттарын азыр карап атабыз буюрса программага.
17: Учурдагы чакырык эмнеде болуп жатат?
18: Учурдагы чакырык, мен жана ой келип айтайын деп аткам, аябай туура суроо бердиңиз. Биз өткөн айда Македония деген мамлекетке барып келдик да. Анан демография боюнча бир чоң форум болду эл аралык. Анан барсак ал жерде Македония өлкөсү өзү кичинекей мамлекет, айылдарында эл жашабай калыптыр да. Жаштары бүт чет өлкөгө кетип, анан премьер министри форумда сүйлөп атып, бизде айылыбыздан ушул үйдөн дым чыкса, түтүн чыкса биз сүйүнөбүз, биз ушунчалык акыбалга келдик, жакында биз улут катары жок болуп кетебиз деп мындай өкүнүчтөрүн айтып, жаштарыбызды кайра кайтып алып келели Македонияга деп атат да, өз иш менен камсыз кылайлы деп. Анан төрөлүп өсүү дээрлик жок экен, үй бүлө курушпайт экен жаштары. Ошол жагынан алганда мен ойлоп атам, бизге дагы бул чакырыктар бир 50 жылда келип калышы мүмкүн деген бир демографиялык прогноздор бар да. Ошон үчүн биз ушул балдарыбызды кам көрүшүбүз керек. Балдарыбыз эң чоң, биздин инвестиция салышыбыз керек, калкыбыздын саны көбөйүш керек.
17: 3-май күнү жогорку кеңеште ар кандай маселелер каралып жаткан учурда эмгек мигранттарын колдоо жана аймактарды өнүктүрүү маселелери айтылды. Калктын демографиялык өсүшү жаш үй бүлөлөрдөн көз каранды экенин айткан депутат Табылды Муратбеков. Жаш үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылуу маселесине токтолуп, бул нерсе үй бүлөнүн бекемдигине, мамлекеттин социалдык өнүгүүсүнө жана демографиялык өсүшкө чоң салым кошорун билдирди.
19: Өлкө жетекчиси жакында госипотеканын алкагында баягы балдар үйлөрүн бүтүрүүчүлөрүнө социалдык турак жай менен камсыздоо боюнча бир жакшы иш жасады. Менимче бул эгемен өлкө тарыхын алгандан берки баягы жетим ата энесиз калган балдар үчүн мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн эң жакшы колдоолордун бири болду деп белгилеп кетким келет. Эми мындан аркы иштерде дагы ушул багыттагы иштер уланса, тактап айтканда мен көтөрүп чыккан эле ушу жаш үй бүлөлөрдү колдоо багытында ушу мамлекеттик деңгээлде бир саясат жүрсө деген бир сунуш берет элем. Тактап айтканда ушул баягы үйлөнгөн жаш үй бүлөлөргө госипотека менен болобу же башка жол менен болобу үй алууда жеңилдиктер каралса. Мисалы, азыр жеке тараптар менен ала турган болсо 50% төлөш керек. Бул баягы жаш үй бүлөлөрү ал каражат топтогонго каражат жетпейт. Же болбосо ошолорду бир жеңилдик менен 30% менен жаш үй бүлөлөргө, же болбосо жылын узартып деген сыяктуу бир жол жоболорун карап чыксак. Анткени бул ишти кыла ала турган болсок, бул албетте жаш үй бүлөлөрдүн туруктуулугуна себеп болот. Биринчиден, экинчиден демографиялык өсүшкө чоң жардам, анан өлкөнүн социалдык өнүгүүсүнө бирден бир жардам бере турган бир фактор катары кабыл алышыбыз керек.
17: Депутат Болот Ибрагимов чет мамлекеттерде жаштардын тыюу салынган заттарды ташууга байланышкан мыйзамсыз иштерге тартылганы улуттуу тынчсыздануу жаратып жатканын белгиледи. Эл өкүлү көйгөйдү алдын алуу чараларын күчөтүп, интернет булактарына көзөмөлдү жана жаштар арасында түшүндүрүү иштерин арттыруу керектигин кошумчалады.
20: Акыркы мезгилде белгисиз адамдар тарабынан биздин жаш жарандарды чет мамлекеттерде тыюу салынган заттарды ташууга жана сатууга тартуу учурлары көбөйүп жатканы байкалууда. Мындай адамдар жаштарга көп акча табууну убада кылып, жол кире жана жашоо чыгымдарын төлөп берүүнү сунушташат. Алар айрым жаштардын турмуштук тажрыйбасынын аздыгын, маалыматтын жетишсиздигин жана оор материалдык абалын пайдаланып келишет. Ушуга байланыштуу учурда чет өлкөлөрдө кармалып камакка алынган жаш жигиттердин айласы кеткен ата энелери бизге кайрыла баштады. Мен билишимче Кыргыз Республикасынын элчилиги бул маселе боюнча биздин жарандарга жардам берүү үчүн колунан келген аракеттерди көрүп жатат. Бирок мындай учурлардын кесепеттер менен күрөшпөстөн алардын алдын алууга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Эмгек мигранттарына ар кандай мыйзамсыз аракеттер үчүн кандай жоопкерчилик каралганын өз убагында түшүндүрүп туруу зарыл. Аэропортторго маалыматтык баннерлерди жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштайм. Бул көйгөй тууралуу бардык мүмкүн болгон маалымат каражаттарды аркылуу үзгүлтүксүз айтып туруу зарыл. Мындан тышкары жаштарды азгыруу үчүн колдонулган интернет булактарын көзөмөлдөө иштерин күчөтүү керек. Ошондой эле биздин жарандар камалып жаткан өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен кызматташууну жакшыртуу зарыл. Журналисттерибизди ошол өлкөлөргө жөнөтүп, ал жакта биздин жарандардын башынан өтүп жаткан окуялар тууралуу атайын репортаждарды даярдоо пайдалуу болмок. Бул башка жарандар үчүн сабак болуп, шектүү адамдардын сунуштарына ишенбөөгө жана сак болууга жардам берет.
17: Алеми депутат Буруламанова эмгек мигранттарын колдоо жаатында маселелерге көңүл буруп, аларга укуктук жардам көрсөтүү, зарыл болгон документтерди тариздөө жана калыбына келтирүү иштерин күчөтүү зарылдыгын белгиледи.
0: Москва шаарына барып, мигранттар менен жолугушуу өткөрүп келдим. Ошол жолугушууда мигранттар документтер тарабынан аябай кыйналгандарын айтып кайрылышты. Анан реестрге түшүп калган маселелер боюнча кайрылуулар болду. Ошол эле учурда жаш биздин мигранттарыбыз кандайдыр бир алдоолорго дуушар болуп, мындай бейкүнө эле СИЗОго же түрмөлөргө отуруп калган моменттер болуп атыптыр. Ошол жактарыны карап бир маалыматты көбүрөөк берип аларга чыгып кетип жатканда же бир окуу борборлорун уюштуруп ошол иштерди да жүргүзүү керек. Анан ошол эле Москва шаарындагы мигранттардын кайрылуусу менен дагы бир маселе, ал жерде Москвада туруктуу көптөн бери жашап келген сүйүн ажыны муфтияттын расмий өкүлү кылып дайындап берүүнү суранып кайрылышты. Себеби ал киши аркылуу көптөгөн иштерди жасашат экен. Анан ошол жергиликтүү муфтият анан жергиликтүү бийлик менен тыгыз байланышта иштейт экен. Анан азыркыдай расмий макам берип койгон болсок, ошол иштерди жасоо бир топ жеңил болот эле деген сунуштарын айтып өтүнүч менен кайрылышты.
17: Маалыматтар аранда акыркы мезгилдерде Россияда жүргөн кыргызстандыктардын саны азайып барат. Россиянын ички иштер министрлигинин быйыл 14-майга карата билдирүүсүнө ылайык, бүгүнкү күндө 502 000 кыргызстандык түрдүү себеп менен Россияда жүрөт. Миграциялык каттоого тургандардын саны дагы дал ушул жылдын январына карата 268 460 түзгөн. Кара тизмеге киргендердин азыркы мезгилдеги жалпы саны 91 566, өткөн жылы 6271 кыргызстандык депортацияланган. Текшерилүүчү адамдардын реестринде 12 майга карата 90 721 мекендеш киргизилген. Кармалгандар 1 январга карата 598, ал эми соттолгондордун саны 1126 түзөт. Кадырлуу радио уктар, ушуну менен программабыз сонуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражан, оолдум саламатта калыңыздар.

0: Бішкеке 19:00.
1: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
2: Здравствуйте! В эфире Беренче Радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели. Еженедельная программа «АПТА», в студию микрофона Ирина Эгинбаева. Итак, чем запомнилась эта неделя? Кыргызстан воспринимает победу в ООН как знак высокого доверия со стороны международного сообщества. Кыргызстан избран непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.
3: Это достижение кыргызской дипломатии, системная работа наших дипломатических работников с Африканским союзом, в первую очередь, которые создали переломный момент.
2: Вывести кыргызско-белорусское сотрудничество на качественно новый уровень, наполнив его конкретным практическим содержанием. Между Кыргызстаном и Беларусью подписан ряд документов по итогам официального визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан.
4: За последние годы наблюдается существенный рост взаимной торговли. За период с 2020 по 2025 год товарооборот Кыргызстана с Беларусью увеличился в 4,5 раза.
2: Эффективная инвестиция в самый важный и ответственный период развития наших детей. С 1 июля в Кыргызстане начнут принимать документы на детское пособие.
5: Данный вид пособия определен в размере 1200 сомов. И также будут предоставляться районные коэффициенты для жителей, которые живут в высокогорных отдаленных районах.
2: Обо всех этих событиях далее в еженедельной программе «АПТА». 3 июня 2026 года стало одним из важных и знаменательных дней в истории нашей страны. В этот день Кыргызстан был избран непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. В выборах приняли участие в общей сложности 191 государство, и по итогам наша страна одержала уверенную победу, получив 142 голоса. Официальное вступление Кыргызстана в статус непостоянного члена данного совета начнется с 1 января 2027 года. Эксперты отмечают, что такое доверие, оказанное Кыргызстану большинством государств-членов ООН, свидетельствует о росте международного авторитета страны. Кыргызстан смог достичь такого большого успеха благодаря внешней политике, проводимой президентом Садыром Джапаровым, расскажет Эрмек Актанов.
6: Количество присутствующих при голосовании – 191. Для получения большинства в 2/3 голосов необходимо 128. Количество полученных голосов. Кыргызстан 142.
7: Выборы оказались непростыми. Победитель определился только после 4 туров голосования. В первых раундах ни Кыргызстан, ни Филиппины не смогли набрать необходимые 2/3 голосов Генеральной Ассамблеи. Срок полномочий Кыргызстана начнется с 1 января 2027 года и завершится 31 декабря 2028. Республика займет место, которое сейчас в Совете Безопасности занимает Пакистан.
6: Получив необходимое большинство в 2/3 голосов и наибольшее количество голосов, Кыргызстан избирается членом Совета Безопасности на 2-летний срок, начинающийся 1 января 2027 года. Я поздравляю государства, которые сегодня были избраны членами Совета Безопасности, и благодарю счетную комиссию за помощь.
7: После объявления результатов голосования президент Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с этим событием. Мы будем участвовать в написании новой страницы в истории Организации Объединенных Наций. Поздравляю соотечественники, написал он в социальных сетях. В поддержку кандидатуры Кыргызстана ранее выступили все страны Центральной Азии. Соответствующее совместное обращение распространено в конце 2025 года через постоянное представительство государств региона при ООН. Бишкек заявлял, что в случае избрания намерен уделять особое внимание превентивной дипломатии, мирному урегулированию конфликтов, укреплению доверия между странами, вопросам климатического климатической безопасности и защите наиболее уязвимых групп населения. Кыргызская сторона также подчеркивала приверженность принципам международного права и устава Организации Объединенных Наций. Накануне голосования глава МИД Джембек Кулубаев представил в Нью-Йорке программу Кыргызстана как кандидата в Совет Безопасности. Он заявил, что республика

0: 105 голосов, а сейчас достигли 142. Это свидетельствует о колоссальном доверии, но также накладывает на нас большую ответственность. В условиях быстро меняющегося мира Кыргызстан должен формировать собственную позицию по различным международным конфликтам и сотрудничеству с государствами. Мы осознаем эту ответственность и будем продолжать работать над укреплением нашего влияния. Это достижение признано мировым сообществом и является важным шагом для Кыргызстана.
1: Аракет кылып жашайбыз. Негизи Кыргызстанды бардык дүйнөлүк коомчулук таанып, бизди колдоп берди. Бул биз үчүн чоң жетишкендик.
2: Совет Безопасности Организации Объединенных Наций состоит из 15 государств. 5 из них постоянные члены с правом вето: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. Еще 10 стран избираются Генеральной Ассамблеей на 2-летний срок. Одновременно с Кыргызстаном в Совет Безопасности избраны Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поблагодарил страны ООН за поддержку кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза Организации Объединенных Наций. Пресс-служба президента опубликовала текст его обращения.
0: Уважаемые главы государств, членов Организации Объединенных Наций, 3 июня 2026 года при вашей поддержке Кыргызская Республика одержала историческую победу на выборах непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на период 2027-2028 годов. Кыргызстан рассматривает данную победу как высокое доверие международного сообщества, а также как большую ответственность перед всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций. В период своего членства в Совете Безопасности ООН Кыргызская Республика намерена последовательно продвигать приоритеты, направленные на укрепление международного мира и безопасности, предотвращение конфликтов, развитие превентивной дипломатии, поддержку мирного урегулирования споров, усиление роли малых и развивающихся государств в международной системе, а также учет климатических, водных, горных и экологических вызовов в контексте глобальной безопасности.
2: Избрание Кыргызстана не в постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций несомненно является большой победой кыргызской дипломатии. Наша республика впервые за свою историю вошла в самый престижный всемирный орган. Во-вторых, избрание прошло в условиях острой конкуренции. Кыргызстан сделал стратегическую ставку на позиционирование себя как республики, добивающейся исторической справедливости, а также представляющей интересы множества небольших государств мира, включая тех, кто не имеет выхода к морю. Отметил международный обозреватель Исмаил Даиров.
3: Но это прежде всего признание тех заслуг именно в области внешней политики, которые проводит наш президент. Также будет способствовать и других инициативах. Вот буквально через 3 месяца у нас будет саммит ШОС, где приедут главы государств этой организации. А в следующем году у нас планируется горный саммит Бишкек плюс 25. Мы являемся лидерами в этом процессе. Отрадно то, что вот мы так динамично двигаемся вперед в современных, весьма непростых условиях геополитической турбулентности, или, как некоторые аналитики говорят, тектонические процессы глобальной трансформации. И вот здесь, вот в этих условиях очень важно выбирать правильные стратегические направления, продвигать их на внешнеполитической арене, используя площадку ООН. И вот это избрание Кыргызстана в члены Совета Безопасности ООН, я считаю, это крупный шаг вперед, поскольку Совет Безопасности – это самый главный орган всей структуры Организации Объединенных Наций.
2: Что касается проведения избирательной кампании, то она тоже полностью себя оправдала. Многочисленные встречи и переговоры. Политолог Марс Сариев.
4: Я думаю, это достижение кыргызской дипломатии, системная работа наших дипломатических работников с Африканским Союзом, в первую очередь, которые создали переломный момент, организации исламских государств, другие страны, которые переломили в последнем, третьем раунде тайного голосования. Это очень важно, потому что впервые в непостоянном членом Совета Безопасности стала страна, которая не имеет выхода к морю, поэтому проблемы горных государств, проблемы, проблемы терроризма, я имею в виду афганское направление, вообще ситуацию в Центральной Азии. Очень много проблем, в которых будет участвовать Кыргызстан и иметь очень важный голос. Единственное, что нету непостоянных членов в Совете Безопасности.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Первое информационное радио.

0: Добрый день, в эфире Беринчи Радио, программа «Точка зрения», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. По данным Министерства внутренних дел, 2 июня в результате спецоперации был ликвидирован канал поставки крупных партий наркотиков афганского происхождения через территорию Кыргызстана с последующим транзитом и распространением в Узбекистан. Кроме того, также вышла информация о том, что был пресечен канал распространения синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории страны, а также ликвидирован интернет-наркомагазин. Необходимо отметить, что в Кыргызстане продолжается активная борьба с распространением наркотиков и наркозависимостью. Сегодня в нашей программе мы расскажем о мерах профилактики, о работе правоохранительных органов и специалистов-наркологов, а также о том, как защитить молодежь от опасности наркотиков. Для этого сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника отдела профилактики и взаимодействия с общественностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подполковника милиции Ханбека Усенова. Помимо этого, у нас в студии находится заведующий отделением медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Тинатин Сагымбаева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: А вот сегодняшний эфир мы решили провести как раз потому, что как раз накануне, да, вышло сразу две новости о крупном канале, который был ликвидирован именно с переотправкой этого самого груза, да, скажем так, через Кыргызстан, и вот интернет-магазин. Хотелось бы вот у вас узнать поподробнее, расскажите вообще, каким образом выстроена вот работа в этом направлении, да, и вот если у вас есть информация, которую вы можете рассказать немного поподробнее вот именно об этих случаях.
2: Ну, борьба с незаконным оборотом наркотиков осуществляется на постоянной основе подразделениями Министерства внутренних дел Кыргызской Республики во взаимодействии с правоохранительными органами Кыргызской Республики. Проводятся оперативно-розыскные следственные мероприятия по выявлению и пресечению каналов поставок наркотических средств, по задержанию лиц, причастных к изготовлению, хранению или сбыту. Особое внимание уделяется выявлению организованных преступных групп, транснациональных групп, перекрытию каналов международных маршрутов и поставок. 2 июня как раз вышла информация, вот, когда мы с коллегами из соседних государств выявили организаторов, которые занимаются распространением наркотических средств афганского происхождения. А также Министерство внутренних дел проводит профилактическую работу среди школьников, студентов, а также всего населения. Хотелось бы отметить, что каждый год выявляется более 1000 наркопреступлений на территории Кыргызской Республики. В этом году за 4 месяца было выявлено 359 наркопреступлений органами внутренних дел.
0: Вот можете немного расшифровать, что относится к наркопреступлениям, вот чего больше всего, да, чтобы понять, именно вот эти вот наркомагазины, да, через телеграм-каналы, либо вообще вот сбыт вот этого всего, вот каких или всего, как бы, скажем так, поровну, да, почти, чего больше всего у нас в стране присутствует?
2: Ну, в последнее время в связи с развитием интернет-технологий, различных мессенджеров, выявляется более половины даже наркопреступлений, большинство составляет это сбыт. То есть пересылка, сбыт, перевозка. И трудность в том, что бесконтактным путем это все происходит. Если раньше мы знали лицо, который занимается распространением наркотиков, где он живет, чем занимается, круг его общения. А в настоящее время эти технологии дают возможность всем, кто желает, кто хочет распространять наркотики, через телеграм-каналы получать наркотические средства и бесконтактным путем, путем закладок, оставляют. И тот человек, который покупает, тоже не знает, кто поставил, как она здесь оказалась. Ему передают координаты, и по этим координатам он может приобрести наркотические средства.
0: Вообще, скажите, вот я не спрашиваю подробнее о каких-то методах, да, но вообще в работе насколько сложно вот это все, на это все реагировать, потому что нужно это же на постоянной основе отслеживать, смотреть, что нового у них появляется, как можно, может быть, в какое время, да, там чаще всего можно будет заметить, да, вот закладчиков или еще кого-то. Вот это ведь требует же такой очень скоординированной большой работы, когда нужно буквально быстро реагировать на всякие какие-то поступления, может быть.
2: Да, в нашей службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2021 году мы создали управление по борьбе с синтетическими наркотиками. Угу. Там есть отдел, который мониторит интернет-пространство, который появляются новые интернет-магазины, принимают меры по ликвидации этих магазинов. Также в В 2024 году мы создали отдел профилактики, чтобы больше населения знало о вреде наркотиков, об уголовной ответственности. Вот мы с Тинатина Заматовной на постоянной основе проводим профилактические меры для студентов, школьников. Если говорить о сбыте, здесь с 14 лет наступает уголовная ответственность. То есть все наркотики пагубно влияют на здоровье. И человек, осознавая, что это вещество может вплоть погубить другого человека и нанести большой ущерб обществу, все равно занимается сбытом, распространением. И здесь законодательно закреплено, что с 14 лет уголовная ответственность, и от 5 до 15 лет с лишением свободы, с конфискацией имущества.
0: А вообще за последние годы таких случаев было много, да, когда именно несовершеннолетних, вот вы сказали, аж с 14 лет, да, могут привлекаться. Вот насколько это тоже, скажем так, молодеет, да, потому что мы знаем, что подростки все чаще тоже на них легче повлиять, да, легче их каким-то легким, свободным или быстрым заработком к этому привлечь. Вот таких случаев, как вы наблюдаете, стало больше?
2: Ну да, последние годы возраст молодеет в связи с тем, что все хотят легких денег, быстро заработать, меньшим трудом больше заработать, да? Но, к сожалению, так не получится. За каждое преступление придется ответить. И студенты, старшеклассники, некоторые живут не с родителями. То есть родители находятся за пределами Кыргызстана, либо это неполная семья, социально уязвимая семья. Но даже есть случаи, где все полноценно в хорошей семье, в достатке живут, но все равно решили попробовать для себя подзаработать денег. Один раз поставлю закладку, два раза ничего не случится. Но здесь надо отметить, что синтетика – это очень сильный наркотик, и одна закладка содержит уже к уголовной ответственности можно привлекать. То есть вес позволяет для привлечения к уголовной ответственности.
0: Смотрите, вот закладка, да, в зависимости от веса вот этого самого вещества тоже уголовная ответственность меняется, да, тоже?
2: Да, в 2024 году был принят новый закон о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах за номером 69. Во исполнение этого закона в прошлом году мы обновили, приняли постановление Кабинета министров 152. Вот в этом постановлении идет градация по весу, либо легкий вес, либо тяжкий, либо особо тяжкий вес. в соответствии с этим, когда следователи уже расследуют уголовное дело, будут ссылаться на тот вес, который совпадает и квалифицирует по принадлежности к какой-то статье Уголовного кодекса.
0: Хорошо. Тиназина Заматовна, хотелось бы тоже к вам обратиться. Как раз мы вот начали с такой немного другой части. А вот я хотела бы у вас спросить, сейчас тоже описали портрет, да, закладчика, и почти постоянно говорится о том, что вот и психологами, и психиатрами, о том, что невозможно вот внешний вид человека, да, скажем так, охарактеризовать то, что вот этот человек может там пойти на какие-то неправильные или крайние вещи. Вот по вашему мнению, это вообще каким образом, почему такое получается? Вы тоже, думаю, проводите беседы и с молодежью, и для того, чтобы студенты не становились закладчиками, да? Вот что вы можете вообще наблюдать?
1: Ну да, я точно соглашусь, да, с Канабеком Бремовичем насчет того, что портрет наркораспространителя и потребителя, он уже никак не ассоциируется с маргинальной категорией, да, это тоже уже такой пережиток прошлого, и стигма в целом, если честно, в отношении лиц, которые употребляют наркотические или психоактивные вещества. Сейчас, вне зависимости от вашего социального положения, вне зависимости от вашего там достатка, уровня образования, лица из, как сказать, из полных и неполных семей, дети, вот, родители, которые находятся на заработках, те, которые находятся здесь, все равно в категорию риска, в группу риска попадают все подростки. Это не значит, что все употребляют, это раз. Это не говорит о том, что это повсеместно всех детей касается, но если мы говорим, выбираем ту группу, с которой мы соприкасаемся, которые обратились к нам, у них нет какой-то определенной черты, например, связанной с местом проживания, регионом, я говорю, или с каким-то социальным положением.
0: А вообще, вот само, если вообще это рассматривать, то бывают ли такие случаи, когда не мужчины, не парни, а именно девушки тоже вот идут на такие вещи, потому что, ну, тоже как стигма, да, люди привыкли думать, что только мальчики, да, могут таким заниматься. Вот можно ли ожидать, и есть ли такие случаи, когда таким занимаются девушки тоже?
2: Да, есть такие случаи, к сожалению. Именно закладкой, прикрываясь даже платком, как бы убрать подозрения. И во всем мире, вот по статистике Всемирной организации здравоохранения, увеличивается именно на 5% доля женщин, употребляющих наркотики. Почему это происходит? Потому что новые синтетические наркотики можно принимать не инъекционно, то есть традиционные, то, что мы про героин знаем, что надо использовать какие-то специальные средства. Здесь это все уже меняется в легкую сторону, и это дает возможность легко употребить и быть незамеченными.
0: Тинатина Заматовна, вот сейчас много людей, у кого есть наркотическая зависимость, и так у нас есть, оказывается, звонок телефонный. Давайте послушаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день.
3: Алло.
0: Алло, да, здравствуйте.
3: Саламатсызбы.
0: Саламатсызбы.
3: Кыргызчасы самалабы?
0: Болот.
3: Алло.
0: Да-да, болот, айта бериңиз.
3: Кечирип коёсуз. Аябай актуалдуу тема болуп атат да, чынында чы, урматтуу конок. Мына азыр жылдан жылга наркотиктин түрлөрү көбөйүп атат, синтетикалык, парадарганы деп, таблетка деп. Мына мени өкүндүргөн нерсе, ушу азыркы сиз айтып атпайсызбы, жаш балдар көп акча батыраак табуу үчүн ушундайга чакырып калат. Эми бир четинен алынып деле турай турасыз, мен мына жакында эле көп болду, бир 2-3 мында, бир таанышым деле ушундай баласы. Ошо бир доставкалуу адамдар өздөрү жолукпайт да, чере телефон аркылуу эле муну апарып койсоң, тигизип беребиз, муну беребиз дешип, бир апарган, эки апарып коет экен удачно, анан башталып калып билбей калгандар учурлар болот да. Ошо көптөгөн балдар макул эми биринчи жолу кабыл болгон, сиз айткандай экинчи, үчүнчү иште кабыл алып жүргөндөр бар, анан түшүнөбүз. Ушул маселе боюнча көптөгөн балдар ушуну билбей калып, адашып калышып, билбегендикке байланыштуу көчүнө отуруп калгандар бар, ал жөнүндө билесиз. президентке адвокаттар ательлер келип чыккан да. Ошондо президент өзү айтты, эгерде биринчи жолу адашып калса кандайдыр бир жеңгенде караштырып көрөлү. Анан бир эки жолу сал мыйзам алдына жооп бир өкүнгөндөргө нерсе ошонун казакаштер кармалбай атпайбы. Башка Мексикада отурат деп башка жакта жүрүшөт дейт. Мына кармалып ошо заказчиктер жок болуп калып атат да. Ошо телефон аркылуу өзүңүз билесиз го, мына илгери баягы Сирияга чакырганда телефон интернет аркылуу өчүнчүлөрдү башына айландырып ушундай өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Биздин жаш балдар ошо кабылып калганы өмүрлөрүндө балта чабылып калган. Конечно, незнание закона не освобождает от ответственности. Бирок ушундай нерсе менди өкүндүрөт да. Жашында адашып калып билбей калышып бат эле балдар жаш азыркы балдар ошондо бат эле берилип кетип атат да. Ушундайды көбүрөөк мен ойлойм, түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп айтып деп телевизордон башка жактан көбүрөөк айтсак дейм да. Ошо жаш балдар ошондого көбүрөөк аз кирип кетип көгөрүп атасыз, азыр велосипед менен деле мындай менен деле ташташтыктер көп да. Эмне таштап атканыбызды билбейбиз. Ошолорго көбүрөөк массалык маалымат каражатан түшүндүрсөк экен да. Ушул балдар жаш балдардын балтасын балтасын балта чабылбасын деген ойдомун да. Рахмат.
0: Рахмат. Да, тут как раз был вопрос по поводу того, что некоторые подростки в первый раз попадаются, потом, когда сталкиваются с ответственностью, как бы по незнанию, и вот мы тоже видели не так давно, когда были встречи президента на юге, да, там тоже родители говорили о том, что вот такая проблема, вы можете ее рассмотреть. Вот что делать с этим, какую работу вы проводите?
2: Ну, во-первых, вот отвечая на вопрос, хочу отметить, что в Телеграме, когда они пишут и говорят, что это будет запрещенное вещество, все осознают, все понимают, что это наркотики, либо психоактивные какие-то вещества синтетического характера. И устраиваясь на работу, зная, что надо будет получить предмет где-то там в горах, где-то в кустах, у любого человека должно быть
1: сомнение.
2: Сомнение, да, вот. Угу. А что я делаю? Да. А законно ли я какие-то действия совершаю? Вот. И обратно же. Они же проходят обучение. Угу. Первые 3 дня, когда их набирают закладчикам, обучают. Вот такие-то действия. Пойдешь там, возьмешь, сюда заложишь, координаты сфотографируешь. То есть курьер, что он делает? Получает из рук, передает в руки, да? Домашний адрес есть. Либо в офис, либо куда-то. То есть какой-то контакт есть. Угу. А здесь бесконтактным путем где-то взял, где-то непонятно скопал, здесь заложил, сфотографировал, непонятно координаты кому-то отправил. Вот эти действия все говорят, что ты работаешь закладчиком. То есть любой человек логически должен подумать, что это незаконно, что такими действиями я нарушаю закон. За это потом придется отвечать. А в этом плане мы, когда с родителями тоже встречаемся, подробно объясняем. Следите за вашими детьми, за студентами. Потому что когда вот студент приезжает в основном в город Бишкек, закладчиков много, воля, хочу там поработать, хочу здесь поработать. Надо искать такую работу законную, где есть официальные сайты, которые предоставляют работу. Они через Telegram, через непонятные какие-то каналы и попадаться в руки таких интернет-мошенников, либо закладчиками какими-то.
0: Вот я бы сказала, что вы сейчас очень правильную траекторию, да, рассказали. Прежде чем заложить вот этот предмет, да, человек много действий выполняет. То есть, выполняя каждое действие, он должен понять, что это все противозаконно, и это должно все-таки заставить его задуматься, да?
2: Да.
0: Угу. Хорошо. Вот такой вопрос у меня был по поводу вообще самих закладчиков, да? А получается, вы проводите ли какие-то рейды? Например, мы знаем, что раньше вот бывали времена, когда люди фиксировали на фото, видео, говорили, вот здесь какой-то парень что-то там вскапывает, что-то прячет. Вот как вы отреагируете на это? Вот сейчас какие-то такие сообщения вообще, они вам тоже приходят или нет? И если что, куда можно обращаться, если вы стали свидетелем, да, вот каких-то таких действий, когда закладчик даже что-то закапывает или куда-то закладывает эту заначку?
2: Ну, в первую очередь, в целях безопасности самого человека мы не рекомендуем задерживать либо какие-то действия совершать, потому что у него может быть рядом нож, либо какие-то колющие, режущие предметы, да?
0: Угу.
2: Звонить в 102, в первую очередь. 102 позвонить, сообщить, что подозрительный человек где-то закапывает, либо откапывает, да, и сфотографировать, на видеофиксацию сделать. Можно будет, мы и получаем, у нас есть Instagram аккаунт sbnon_kg, постоянно отправляют, мы эти информации отрабатываем, дальше работаем. В этом плане можно позвонить и в 102, рекомендуем, и mm-hmm. можно в Инстаграм также отправить.
0: Mm-hmm. Хорошо, а вот по поводу, так, по поводу у меня был вопрос, вот вы, получается, в Узбекистане, который канал уже был ликвидирован,
2: mm-hmm.
0: эта работа, получается, проводилась совместно с другими странами, и вообще, насколько часто и на постоянной основе вы обмениваетесь информацией друг с другом для того, чтобы вот пресекать вот такие каналы?
2: Ну, наркотрафик, он имеет такие обширные территории, ему границы нипочем, да, так mm-hmm. скажем, поэтому все правоохранительные органы соседних государств в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС у нас имеются соглашения, где мы можем отработать определенную информацию совместно, в том числе и проводим контролируемые поставки. Это один из методов правоохранительных органов. В прошлом году, в 25-м, мы провели 21 мероприятие соседними государствами. То есть информация имеется, совместно с правоохранительными органами мы отрабатываем и в конечном итоге задерживаем и отправителя, и посредника, и получателя. Это тот метод, который позволяет всю цепочку задержать и в нескольких государствах. В этом году мы провели таких 8 мероприятий. 2 июня было опубликовано то, что вот в интернет-пространствах через нашу территорию провели 51 килограмм наркотиков и хотели распространить в Узбекистане. Также вчера буквально было опубликовано то, что с нашей южной территории вывезли и на территории Шымкента, Казахстана,
0: mm-hmm.
2: хотели распространить. То есть мы и отправителя, и там задерживаем, кто получает, и дальше распространяем.
0: Mm-hmm. Тинатина Заматовна, вот про наркотики мы mm-hmm. говорим много, часто. Вот беседы вы проводите на постоянной основе и со студентами, и со школьниками, и со всеми, кто касается вот как раз-таки этой категории лиц. Вот употребление наркотиков, вот когда вы проводили беседы с теми, кто уже угу. находится в зависимом состоянии, вот насколько им сложно, я думаю, что все начинают все-таки из-за интереса, да, употреблять, и вот uh-huh. вообще с каким состоянием, с какими проблемами со здоровьем они сталкиваются на протяжении вот длительного времени, потому что я помню, что вы говорили, даже если один раз пробуешь, это уже большой урон для здоровья и может вызвать быстрое привыкание.
1: Да. Зависимость, как мы, ну, это, в принципе, то, что мы всегда говорим и повторяем, это одна сторона проблемы по сравнению с другими. которые также возникают от употребления синтетических веществ. Потому что, ну вот, если начать с причин, то, что вы говорили, интерес, да, интерес, любопытство, это есть какой-то процент, но он тоже не возникает на беспочвенной почве. Зачастую, если вы проводите анализ, собираете анамнез, работаете с родственниками, семьей, выясняется, что какая-то проблема все-таки она присутствует где-то в внутрисемейных отношениях. Возможно. Да, и как я ранее уже сказала, нет определенного паттерна среди них как бы социального, но эмоционально все равно все эти несовершеннолетние, которые обратились, какая-то проблема у них присутствовала, потому что обычно употребление

последующем с ними бывает. Здесь стоит, наверное, провести четкую грань, потому что зависимость сама по себе, какие несет за собой последствия, наверное, отдельно скажу. Начну с психических расстройств. То, что вот мы говорили, однократно употребление может вызвать у вас измененное состояние сознания, которое за собой повлечет развитие галлюцинаций или бредовых состояний, психоза, то бишь. А это в соответствии будет нести рискованное поведение. То есть человек будет вести себя соответственно тому, что он видит. Прыгать в окно, пытаться кого-то убить, пытаться убить себя, пытаться вступить в сексуальные отношения насильственным образом с другим человеком, потому что мы понимаем, что в том числе эти некоторые вещества могут влиять и на эту сферу, да, человека. И это уже несет, понятно, какие за собой риски. То есть человек приходит в себя, и тут он понимает, что он совершил какое-то правонарушение, что он был там под воздействием, или он нанес сам себе вред, и это на всю его оставшуюся жизнь уже будет иметь колоссальный отпечаток. Либо пациент может употреблять, ему будет казаться, что с ним, а человек зачастую никогда не понимает, что зависимость к нему уже пришла, потому что критика в вопросах употребления, она исчезает первой, да, как вы знаете, как человек с алкогольной, с наркотической зависимостью, это очень малый процент людей, которые сами признают, что у них эта зависимость присутствует. Вот. И человек будет ему казаться, что в принципе якобы с ним все в порядке, ничего не происходит, он это все контролирует, но тут к нему тоже незаметно может подкрасться другая часть психических расстройств. Mm-hmm. То есть употребление было триггером, предположим. Вот, кстати, хотела бы ремарку сделать, вернувшись назад, что дети, как раз, которые, вот, например, бывает такое стандартное представление, что отличный, благополучный ребенок, он защищен. Он в группе риска находится, в том числе, если не больше. Почему? Потому что если вы постоянно оказываете давление на ребенка, постоянные к нему есть какие-то, так сказать, несопоставимые требования. Естественно, нельзя полностью все спускать на рукава и давать человеку возможность вести себя, как он хочет. Он тоже будет совершать какие-то странные действия. Но если происходит вот такое постоянное длительное давление на человека, у него есть больше шанс в это, так сказать, уйти из этого стресса, реализоваться, как я уже ранее говорила. И вот у многих людей, точнее, не многих людей, у некоторых наших пациентов как раз-таки вот была такая ситуация, где это, наоборот, были супер позитивно благополучные дети, отличники, mm-hmm. хорошие, все было хорошо, всегда ходили на спорты, на то, как будто бы. Ну, на самом деле, это было, как сказать, там была уже какая-то психологическая подоплека, проблема, но ее не замечали у ребенка. Вот, и это вообще вот этот весь фон, депрессивное состояние, употребление может послужить триггером для развития психических расстройств по типу, ну, предположим, я здесь скажу, с которым мы лично сталкивались, шизофренического спектра, например. Человек употреблял, перестал, и триггером послужило употребление, и с тех пор это расстройство уже, оно с ним не как до этого, я сказала, проснулся и пришел в себя, а уже становится в хроническую форму переходит, долгое-долгое время его всю жизнь сопровождает, пока он не, точнее, пока он находится, как мы понимаем, эти расстройства, они находятся в категории только ремиссия, то есть излечение, слово не сюда, как бы неприменимо, да, то есть пока он находится на терапии, может быть, это как будто бы его не беспокоит, но все равно психические расстройства, к сожалению, многие могут инвалидизировать человека, могут вызывать дефект личности впоследствии, да, что уже опять же складывается, точнее, на дальнейшей его жизни. Это вот первая зависимость, то, что я сказала. Психические расстройства, кратковременные психические состояния, рискованное поведение, это какие последствия страшные могут быть. Ну, естественно, про депрессию, тревогу, это мы тоже говорим постоянно, что люди, которые говорят, не только дети, в принципе, любые, которые говорят, я думаю, снять стресс употреблением, должны для себя взять прекрасную мысль, то, что это принесет x2, x3, x1000, 10 раз больший стресс. Вы не можете управлять своей нервной системой, своей гормональной системой внутри нервной системы, внутри головного мозга. Это вам не подчинено. И если вы думаете, что это так, на самом деле это все крайне обманчиво. Это только приводит, наоборот, к спаду, к ухудшению состояния. Ну и развитие других.

0: Первая, раз, два, три.
1: Вторая, раз, два, три.
0: Третий, раз, два, три. Четвертый, раз, два, три.
1: Пятый, раз, два, три.